0: Радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что ремонт плотины городского пруда и путепровода над ней начнется не раньше 2028 года. После расторжения контракта с проектировщиком работы по реконструкции вычеркнули из прогнозного плана расходов на будущий год. Детали несостоявшейся мегастройки раскрыли на Домской комиссии по предпринимательству и градостроительству. О том, что ремонт плотины на улице Челюскинцев снова откладывается, доложил начальник управления городским хозяйством Александр Охримчук. Это связано напрямую с отсутствием проектно-сметной документации, которую за 4 года не смог подготовить подрядчик. Качканар, Нижний Тагил и еще ряд городов горнозаводского округа задолжали за газ более 70 миллионов рублей, пишет портал «Качканарский четверг». Это лишь часть масштабной проблемы. По всей Свердловской области жители должны газовикам уже более 300 миллионов рублей. За год общий долг населения вырос почти на 5%. Газовики предупреждают, за неуплату грозят аресты счетов, ограничения на сделки с недвижимостью и даже запрет на выезд за границу. В этом году для Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО. Теперь это более 3000 бесплатных процедур. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило сократить срок ожидания процедуры до 1 месяца. Врачи-репродуктологи отмечают, что причины бесплодия в семьях распределяются примерно поровну. За 11 лет благодаря программе ЭКО в регионе родились более 11 тысяч маленьких уральцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Главное управление МЧС России по Свердловской области поделилось рекомендациями для жителей региона в связи с возможными повторениями сильных ветров и смерчей. Чтобы минимизировать ущерб, необходимо заблаговременно закрепить на придомовых территориях и балконах легкие конструкции, которые может сорвать ветром. В доме плотно закрыть окна, двери и чердачные люки. Самые безопасные места – капитальные подвалы, погреба, подземные переходы, внутренние помещения на нижних этажах прочных зданий вдали от окон. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 20 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, ветер юго-западного направления. Ожидаются дожди.

0: Доброе утро.
1: Ну что, доброе утро. Доброе утро. Ну, как дела вообще?
0: Да, все хорошо, все хорошо. Сегодня у нас погодка так себе.
1: Ну да, сегодня прям как бы не очень. Ну, ничего страшного, на погоду не смотрим. Главное, чтобы солнце было у нас в душе.
0: Нас, как всегда, это не расстраивает.
1: Да, мы делаем вид, что нас это не расстраивает. Да, это утреннее шоу на Кайраде. С вами Алина Геринг, Александр Данилов. Всем доброе утро.
0: Доброе утро. Немножечко простужен я, но что делать? Будем лечиться ромашками.
1: Сомнительно, но... Окей.
0: Да, да.
1: А почему про ромашки? Потому что сегодня такой вот летняя такая тема у нас, летние разговоры про ромашки будут.
0: Да, сегодня, похоже, отмечается день ромашки, видимо, но не так же просто она всплыла.
1: Да.
0: Поэтому уж какие ассоциации у вас возникают с ромашками? Ну, конечно же, это гадание, да?
1: Ну, может быть, да, но я вот даже не знаю, за что проголосовать, потому что... Ой, это
0: ого.
1: Что? Это кто?
0: Это что-то суперболид какой-то промчался. Мы даже не успели.
1: Интересно, он нас слушает сейчас?
0: Уважаемый человек, на болиде, который проехал только что по проспекту Ленина.
1: Чуть-чуть тише.
0: Да, куда-то газовать.
1: Так, значит, что? Я не помню, чтобы я как-то сильно гадал на ромашках и вообще не ассоциирую себя с этим цветком. Вот даже
0: очень, а очень зря.
1: Даже никогда таких историй, что я там пошла гадать на ромашках, у меня не было.
0: Ну вот смотри, у ромашки белые листики.
1: Нет,
0: у тебя
1: я
0: белый голос. Ты такая же цветущая и радостная.
1: А, ну,
0: как ромашка.
1: Хорошо.
0: Даришь солнце. Слушай, вообще ромашка — это же ассоциация с солнцем возникает.
1: Ну, да.
0: Это же прямо
1: лето, солнце, вся эта история. А я там, у нас опрос, кстати, запущен во ВКонтакте. Заходите, голосуйте, пишите свои истории, связанные с ромашками. Кстати, некоторые же плетут еще такие, как
0: венки
1: из ромашек. Никогда не умела это делать.
0: Я тоже, слушай, не представляю, как это надо,
1: я не
0: было
1: знаю.
0: Свернуть их, это, они же длинные такие.
1: В общем, друзья, пишите,
0: друзья, да.
1: Оставляйте комментарии, если вдруг вы умеете, и у вас есть фотография с венком из ромашек.
0: Ну, а мы все-таки ближе пока, наверное, к ромашковому чаю.
1: Вот да, наверное, уже как-то вот туда, в ту сторону.
0: В ту сторону,
1: да.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Вот они, главные модники Артик и Асти, модный поп, только что. Ну, а у нас главный тренд этого лета – это промашка.
1: Ну, наверное, я не знаю.
0: Да, конечно, конечно, ромашки спрятались, поникли лютики, и солнце тоже к нам не светит сегодня в окно. Пока, пока. Пока мы все не проснулись, так что давайте просыпаемся, солнышко тоже проснется, и все будет хорошо. Новости какие-то у нас есть?
1: Да, конечно, есть. Я вот, пока не к новостям, я вот думаю, ты когда-нибудь ходил в кино на какой-нибудь фильм несколько раз?
0: А, так, чтобы прямо зацепило и прямо не хотелось?
1: Потому что мне вчера сказали, что это странно.
0: Слушай, было что-то, сейчас не могу сейчас вспомнить, но пару раз я ходил на один и тот же фильм. Ну, «Интерстеллар» смотрел несколько раз, но это с выпусками повторными.
1: В кино прям ходил.
0: Да, с повторными выпусками. И еще что-то было, ну, сейчас вот ты меня врасплох застала.
1: Ну да, но просто мне вчера сказали, еще раз повторюсь, что это странно, когда люди ходят в кино несколько раз.
0: Почему странно? Ну, если как, фильм как зацепил, бы... ты уже второй раз, кстати, интересно ходить, ты уже смотришь обдуманно все, то есть уже с пониманием. Да. Ну, вот это как было с «Интерстелларом» у меня. Первый раз вообще ничего не понятно. Че, какие книги, куда что упало, кто куда прилетел, какие космические дыры.
1: Но тебя зацепило.
0: Ну, зацепило, но в целом такого. Потом ты уже осознаешь, что к чему, откуда ноги растут, и что. И уже первые кадры ты смотришь с пониманием финала как бы фильма, и уже совсем по-другому картина выстраивается. Так что это вполне нормально.
1: Не знаю, мне кажется, я схожу потихоньку с ума, потому что я вчера ходила второй раз на фильм «Майкл», и я просто словила какой-то жуткий, невероятный, фанатский какой-то вайб, потому что я, не знаю, у меня все в Майкле Джексоне.
0: Так, значит, тебя зацепило, да, вся эта история?
1: Меня не то, что зацепило, я была просто в восторге, я готова еще раз пойти, но со мной никто не хочет, друзья. Если вы не смотрели «Майкла», пожалуйста, вот вам, и с вами никто не хочет идти, вот, я составлю вам компанию.
0: Опачки, я вам вот это заявление.
1: Потому что мне безумно понравился фильм, даже мне, как бы, сам фильм тоже крутой, мне понравилась история вообще его, и насколько он добрый человек, и насколько он нес добро, любовь в этот мир, несмотря ни на что, это поражает и трогает до глубины души, хочется быть таким же человеком, который, несмотря ни на что, идет дальше, делает свое любимое дело.
0: Какие красивые слова.
1: Это не слова, это действительно так. Я сегодня ехала на работу под его песни. Я прихожу домой, у меня в социальных сетях подборка видео про его жизнь, его интервью и так далее. Следующая моя стадия – это покупка этих, пластинок и проигрывателя. Ну и книгу я еще хочу.
0: О, господи, господи, как много. Да, хотите, как бы говорится,
1: не вредно.
0: Не вредно, да. Ну, в общем, друзья, если вы услышали этот месседж, это сообщение, то заходите нам в группу vk.com/экорадио через букву К, находите пост про ромашку, и вместо голосования, вместо комментариев, пишите их: «Я хочу пойти на Майкла Джексона».
1: А я там уже выберу,
0: а
1: да?
0: А там уже Алина ответит вам, да, в комментариях, так что я иду на Майкла. Но помимо «Майкла» идет много различных других фильмов интересных, давайте мы в следующем, кстати, выпуске посмотрим, в выходе посмотрим,
1: да,
0: что за фильм.
1: Да-да-да, что там идет-то?
0: Что там, какие фильмы, да. Я, в принципе, могу поделиться тоже теми фильмами, которые я смотрел в выходные дни, в воскресенье, три фильма, ну, просто в домашнем кинотеатре. Вот. Ну, а пока давайте на музыку.
1: Давай.
2: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.

0: Ну, а еще вчера Алина ходила на фильм «Майкл», как мы узнали.
1: Второй раз уже.
0: Второй раз, да. Но не одним Майклом живет кинематограф. Синематограф, или как это правильно сказать. Заглянули, что у нас еще идет в кинотеатрах сейчас.
1: Так, что там, что там?
0: А тут идет «Холоп», третья часть. Можно сходить. «Робоняня», ничего не могу сказать. Да, «Зверолюция», ну там всякие ужасы, закулисья реальности, там еще что-то, «Обсессия», ну это все на любителя. Меня что заинтересовало? «Властелины вселенной».
1: А что это?
0: Как это? Ты не смотрела мультфильм?
1: Нет.
0: Не смотрела? О, культовый мультфильм, это какой-то «Скелетор». Ой, я тебе скажу, это культовый мультик нашего детства был. Вот его кино сейчас подвезли. Я хочу сходить. И, наверное, это сделаю. Еще «Следствие ведут овечки». Я где-то слышал, что...
1: Да, я тоже слышала. Да, я тоже слышала про этот фильм.
0: Стоит, наверное, на него обратить внимание. Еще говорят «Давление». Ничего такой фильм, но в рекламу вложили мало, поэтому о нем много, мало кто что знает. Там куча актеров известных играет.
1: Так.
0: Можно обратить на это внимание. Те, кто любят про животных, Дэнни и Мэнни в кино.
1: О, кстати, Дэнни и Мэнни — это же блогеры. Ну, то есть они в социальных сетях выкладывали всякие видео смешные вместе с котом и собакой. О, сейчас это все переросло в фильм. Прикольно.
0: Прикольно, прикольно, интересно, да. Еще мультик про какую-то птицу с шевроле перьями. Так, что-то у нас тут русское «Не один дома». Три? А где были предыдущие две части?
1: Я что-то помню. Было. Это 100%.
0: Ой, что-то пролетело мимо нас. «Мандалорец» и «Грогу» также идет в кино. «Звездные войны». Кто любит «Звездные войны»? Must have. Можно идти, можно.
1: А слушай, ну фильмов много разных на разный вкус.
0: Да, совершенно верно. Но, кстати, и в домашних кинотеатрах тоже показывают неплохие такие фильмецы. Чисто поделюсь своим опытом. В воскресенье посмотрел фильм «Код 3» называется. Это американская комедия, драма о работе фельдшеров. Парамедики они.
1: Да.
0: Тяжелейшая работа, оказывается. Малооплачиваемая, стресс и все такое. То есть там фельдшер, он выгоревший, ну как бы выгорает, не хочет уже работать, там что-то кучу времени работает. Работа очень тяжелая. Все это подается в комедийном ключе. В комедийном ключе подается.
1: Ты держись.
0: Но я скажу, есть моменты, где прямо слеза накатывает.
1: Да.
0: И вот именно вот этот вот контраст, как бы, то есть это не так тебе в лоб, что драма, все сурово.
1: Все плохо, да.
0: А так, бэм-бэм-бэм, но показывает изнанку американского общества, и показывает просто как бы человеческие отношения.
1: Интересно,
0: можно посмотреть. Рекомендую.
1: Я запишу.
0: Рекомендую. «Код 3» называется комедия. В стримингах она есть, пожалуйста, смотрите.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Разбежаться сами.

0: Ох уж свет нам нужен, свет нашего офиса к нам вернулся. Алина тут выбежала, у нее что-то в глаз попало. Я говорю, так это ромашка, меньше гадать надо на ромашке.
1: Ой, так неприятно, когда в глаз что-то попадает, это вообще отвратительно.
0: Ой, плохо, когда шмель в глаз залетает.
1: Ну да, давай это не будем из самого зла выбирать большое зло. Ну, нормально вроде. Живем.
0: Да. Давай-ка я лучше порадую тебя, да и наших всех слушателей. Возможно, и вот сейчас открыл нашу ленту во ВКонтакте. А тут смотри-ка, какой постик. Так, караоке, трамвай, оказывается, такая радио 27 июня.
1: Оказывается, да.
0: Будет, да, в эту субботу. В общем, Экорадио решило что-то тут размяться. Разойдется такой.
1: Размять голосовые связки.
0: Да, голосовые связки, да. Которая мне бы не помешала.
1: Вот именно что.
0: Ну вот, наверное, на караоке и восстановлю. В общем, друзья, 27 июня, значит, по центру города, по маршруту номер 3 будет ходить трамвай. Ну, в смысле, он всегда отходит в это время, но просто с 14 до 16 часов мы будем там. У нас там будет стоять аппаратура, музыка.
1: Здорово,
0: и,
1: у вас там будет.
0: Будет здорово, да. Там еще и спонсор есть, это «Жизнь Март». «Жизнь Март», здоровая пища, здоровая еда. Там у них тоже будет мероприятие потом. Очень подробности все смотрите в группе во ВКонтакте. И приходите к нам 27 июня с 14 до 16. Садитесь на любой остановке по маршруту трамвая номер 3. Попоем, возможно, потанцуем. Ну и подарки точно от Экорадио получите.
1: Ой, весело.
0: Весело. Так, движемся дальше. Я немножечко сейчас пойду прополоскаю горло, но только для того, чтобы прочитать вам через две песни гороскоп.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с...

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну а что обещают нам звезды, расскажу я. Овны, сегодня у вас будет... Вам будет сложно сидеть на месте, овны. Захочется быстрее двигаться вперед, решать вопросы и добиваться результата. Тельцы, среда поможет укрепить уверенность в своих силах. Некоторые события покажут, что ваши усилия последних недель не были напрасными. Особенно удачно будут складываться финансовые вопросы и практические дела. Близнецы, для вас это будет один из самых ярких дней недели. Общение, встречи, новые идеи и неожиданные разговоры будут сопровождать вас с самого утра. Не исключено знакомство, которое окажется полезным в будущем. Раки, сегодня вам захочется большей определенности. Некоторые вопросы, которые долго оставались в подвешенном состоянии, начнут проясняться. День благоприятен для семейных дел и разговоров по душам. Львы, среда предоставит возможность заявить о себе. Ваши идеи могут получить поддержку, а инициативность будет замечена окружающими. Девы, сегодня особенно полезными окажутся ваша внимательность и способность замечать детали. Пока другие будут спешить, вы сможете увидеть важные нюансы. А весы, для вас день будет связан с поиском баланса между личными желаниями и ожиданиями окружающих. Возможно, придется сделать выбор в пользу одного из направлений и совета. Привет от звезд. Не пытайтесь угодить всем одновременно. Скорпион, сегодня вы сможете разобраться в ситуации, которая долго казалась неоднозначной. Некоторые люди проявят себя гораздо откровеннее, чем обычно. Интуиция поможет сделать правильные выводы. Стрельцы, среда пробудит желание расширять горизонты. Захочется узнавать новое, строить планы и искать возможности для роста. Возможны хорошие новости, связанные с обучением, путешествиями или перспективными проектами. Козероги, сегодня стоит уделить внимание вопросам, которые способны повлиять на ваше будущее. День благоприятен для серьезных разговоров и принятия взвешенных решений. Водолей, среда может удивить неожиданными поворотами событий. То, что утром покажется проблемой, к вечеру способно превратиться в новую возможность. Не исключены необычные знакомства и интересные идеи. Ну и рыбы, для вас день пройдет под знаком вдохновения и новых впечатлений. Возможны приятные встречи, интересные разговоры и неожиданные поводы для радости. Интуиция сегодня будет особенно точной.
0: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
3: Европласт.
4: Грандиозное событие в Акраме.
5: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
6: Реклама по отделам. ИН-66-060-34-217. Неагент. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Смерч, который прошел через Кушеву и поселок Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале за последние десятилетия, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». По характеру разрушений в отдельных точках его предварительно относят к категории F3 по шкале Фуджита. Это уже сильный торнадо. Для Свердловской области это явление редкое, но не уникальное. По словам специалистов, мощные смерчи в регионе и на соседних территориях случаются раз в несколько лет. Нынешний случай выделяется прежде всего тем, что вихрь прошел через город, причинил большой ущерб и попал на множество фото и видео. В загородном лагере «Леневский» прошел форум «Безопасное лето». В гости к участникам кадетской смены заглянули сотрудники силовых структур. Школьникам рассказали и показали, как устроена работа экстренных и силовых служб. Ребята увидели технику и оборудование, задали вопросы тем, кто ежедневно отвечает за безопасность горожан. Во время лекции подросткам также объяснили, как действуют мошенники и что нужно делать, чтобы не попасть в их сети. Уралец Максим Малафеев стал лучшим на первенстве России по стрельбе из лука среди юниоров и возвращается домой с золотой медалью. Турнир проходил в Улан-Удэ. Плей-офф уралец обошел спортсменов из Иркутской области, Москвы и Бурятии. В финальном туре Максим также встретился с местным лучником и смог победить его в упорной борьбе 6-4. Помимо этого, Малафеев участвовал в соревнованиях смешанных пар вместе с представительницей Свердловской области Ксенией Карташовой. На заседании IT-комитета Госдумы, которое прошло 23 июня, предложили ввести специальные продуктовые ящики для многоквартирных домов. Подразумевается, что это будут специальные ящики для продуктов питания и бытовых товаров, а доступ к ним будет иметь только Почта России. Инициативу озвучил депутат Госдумы Александр Ющенко. Предполагается, что Почта России могла бы быть оператором-посредником между курьерскими службами и потребителями. Вместо того, чтобы оставлять продукты у двери, курьеры могли бы класть заказы в такие продуктовые ящики. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 20 градусов со знаком плюс. С переменной облачностью, ветер юго-западного направления, ожидаются дожди

0: Мама, мама, энергии тебе, скоро у меня каникулы, буду тебе надоедать.
1: Ну как скоро, они уже вовсю идут.
0: Да, точнее, они уже вовсю идут, так что энергии тебе и сил.
1: И сил, да. 24 июня на календаре, среда, 8.11 на наших эфирных. Это утреннее шоу на Экораде. С вами Алина Геринг, Александр Данилов.
0: Привет.
1: Да, обсудим праздники, праздники. Что же там у нас сегодня?
0: Ну, у нас сегодня день ромашки,
1: как мы уже выяснили. Да, трогательный летний праздник.
0: Да. Ну, а если мы кто-то себя ассоциирует с ромашкой, то тут тоже всякие варианты есть. Ведь можно скромно прятаться в траве. Можно, допустим, быть ярким, самой яркой
1: ромашкой на поле, да?
0: Ромашкой на поле, да. Угу. Может быть, ромашка, которую крутят, вертят, там, любит, не любит, к сердцу прижмет. Думать. А кто-то вот уже ромашка уже отцвела, но еще все равно держится.
1: Вот такая... я держусь пока что.
0: Какая из этих ассоциаций подходит лично к вам? Решайте, думайте сами. Ну, будьте яркими, яркими, красивыми, солнечными.
1: Ну да.
0: Ромашечками.
1: Ну, я давно, кстати, говорю, с ромашками дела не имела. И потому что и чай как-то ромашковый не пила, и не гадала. Ну, и как-то...
0: А вот сегодня стоит обратить.
1: Наверное, да. Но если у вас есть какие-то свои ассоциации, которые у вас вызывают этот прекрасный цветок, заходите в наши социальные сети во ВКонтакте. Опрос вас ждет. Значит, что еще? Праздник чувств сегодня отмечается. Удивительный, тонкий праздник. Бешеный ритм жизни, друзья, у нас.
0: Бешеный
1: работа,
0: ритм жизни, да,
1: дом, туда-сюда, как
0: некогда,
1: говорит наш
0: свои чувства проявить.
1: Да, значит, нужно замедлиться, прислушаться к себе и вообще, в принципе, вспомнить базовые способности восприятия этого мира.
0: Да, сегодня...
1: Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Все, вот это настраиваем и выкручиваем на 100% уровень. Да.
0: Да, хорошее
1: вот
0: решение.
1: Вот. Да, сегодня вот такой вам совет.
0: Кое-кто вот сегодня не может выкрутить некоторые свои чувства на максимум.
1: Ой.
0: Из-за больного горла.
1: Микрофон чуть не упал.
0: Это чувство. Это чувство. Услышал микрофон, говорит, тебе тоже вибрирует. У меня тоже там есть это...
1: Ну что, ну давай придумай.
0: Мембрана.
1: И что?
0: И она вибрирует, она чувствует.
1: И он ближе ко мне хочет быть, да?
0: Да, да. Хочет
1: ну,
0: ближе к тебе.
1: Ну, еще сегодня такой волшебный какой-то праздник, детский, может быть, даже. Международный день феи.
0: Mm-hmm.
1: Вот так.
0: Так это фея толкнула сейчас микрофон. Пролетала. Я знаю, летают у нас тут феи.
1: Ладно.
0: С крылышками, такие красивые.
1: Хорошо.
0: Красивые.
1: Я лучше соглашусь.
0: А ты видишь вот этот вот Всемирный день господства? Кого бы вы думали? Всемирный день господства сегодня. Давайте догадаемся.
1: Ну, давайте.
0: Тех, кто...
1: О, опять.
0: Опять, да. Опять 25.
1: Всемирный день господства кошек. Ну, кошатники, ну сколько можно уже?
0: Это за заговор кошачий.
1: Вообще. Мы каждый день находим праздник про кошек. Каждый день. Вы не устали отмечать там кошатники?
0: Да, кошатники. Что это? Как это? Вы что это?
1: Собачники, давайте...
0: Когти прочь от собачников.
1: Собачники, давайте срочно придумаем много всяких праздников,
0: да,
1: чтобы каждый день их отмечать.
0: День мокрого языка, день длинных ушей, день нос по ветру. Вот собачьи праздники, хорошие. День преданности.
1: А, кстати, еще сегодня хочу поздравить визажистов, потому что сегодня Международный день визажиста. Профессиональный праздник. Вот, может быть, феи, это как раз они, потому что
0: да,
1: они феи красоты.
0: Да.
1: И они делают... девушку
0: царицей.
1: Да.
0: Принцессой настоящей.
1: Так что, если вы увлекаетесь макияжем или работаете в профессиональной сфере красоты, поздравляем визажисты, но мы без вас никуда, девочки, согласитесь.
0: Феи вы наши.
1: Да, вы наши феи.
0: Мяу. Мяу.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 с выгодой до 660 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успеете получить выгодное предложение.
4: Реклама ООО «Тагил Авто» 1-66-063-340-18. Неоферта указана максимальная выгода на Белт GX70 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Белт G. Надежность в движении.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: ко дну.
1: А вот что не тонет, ничто не тонет, не идет никогда ко дну, так это ромашка, ромашковые листики. Я все о том же, да. Какая вы ромашка красивая, красивая ромашка, красивый цветок, солнечный цветок. И вообще, с чем он у вас ассоциируется, можете поставить свое мнение в нашем группе во ВКонтакте. Ну все.
2: На этом твои полномочия, все.
1: На этом все, мои полномочия, все.
2: Все, спасибо. Да, ВКонтакте опрос запущен, пишите комментарии, отправляйте фотографии, нам будет приятно посмотреть и с вами поболтать. Мы вчера с Александром обсуждали день без обид. Вчера отмечался день без обид. Вот. Я нашла такую новость. Значит, вообще обижаться... Точнее, не обижаться вредно. Не обижаться вредно.
1: Запутала. Обижаться или не обижаться?
2: Не обижаться вредно. То есть нужно обижаться.
1: Ого.
2: Да. Значит, эксперты вообще советуют каждому найти свой здоровый процент терпения. То есть это вот партнерам. Насколько вы можете терпеть эти обиды. Потому что когда человек глотает вот эти обиды, не дает эмоциональной реакции и...
1: Ой, потом как плотину
2: это
1: прорвет?
2: Стресс там и так далее, стресс. Депрессия, проблемы со здоровьем. В общем, постоянно держать все в себе и молча терпеть нельзя. Абсолютно нельзя. То есть и для вас, и для вашего партнера, и для вас, для ваших близких людей нужно определить процент терпения, насколько они могут вас терпеть, ваши обиды. Я абсолютно согласна. Обижаться мы любим.
1: Обижаться мы любим. Ну, наверное, это больше относится к мужчинам, потому что мужчины такие наоборот держат себе все.
2: Да.
1: Держат. А потом да. Как эту плотину прорвет.
2: Ну, главное, чтобы вас не называли обиженкой. Угу. То есть, опять же, нужно какую-то грань свою иметь.
1: Да.
2: Ну вот опять, как это все тонко, да? Вот непонятно. Насколько можно обидеться? Насколько сильно можно и насколько часто, но точно не держать это в себе.
1: Ну, до какой-то степени.
2: Ну, да.
1: Держать, а потом не держать. Ну, короче, на мелочи не стоит обижаться.
2: Да, вообще, в принципе,
1: а вот
2: да.
1: Что-то такое уже...
2: Но или как-то по-другому выплескивать свои обиды, например, спорт.
1: Угу, чтобы вторая половинка не видела.
2: Да, например, есть еще такие спорт специальные еще комнаты. Я не знаю, есть ли такое у нас, но... Даже я не знаю, есть ли такое в Екатеринбурге, честно. Ну, наверное, есть.
1: Что за комната?
2: Значит,
1: будет?
2: Есть такие комнаты, где ты заходишь, тебе дают какой-то палку. Большой инструмент, палку, там, молоток или еще что-то. И ты со всей силы разбиваешь все, что есть в этой комнате.
1: Видел.
2: Телевизоры, ага. Посуду, мебель, все, что. И то есть таким способом ты все обиды, все свои эмоции там оставляешь и выходишь чистым, светлым, добрым. Улыбающимся, да, позитивным да. Человеком.
1: Джейк Джилленхол сразу вспомнился. Кино с ним. Он там идет в наушниках, танцует. И вот он тоже там ломает себе.
2: Вот, да.
1: Стресс
2: говорят, что вообще круто снимает, быстро. И говорю, ты выходишь обновленным. Я не пробовала, но я себе,
1: в смысле,
2: записала.
1: Как? Ты никогда тарелки не била?
2: Нет.
1: И кружки?
2: Нет.
1: И чашки? И не бросалась?
2: В порыве злости? Нет.
1: А телефон об стенку?
2: Нет.
1: Да ты вообще что?
2: Ты не жила?
1: Ты не жила? Ты что?
2: Нет, я...
1: Кто тарелки не бил, тот жизнь не видел.
2: Я все в себе. Я вот это вот обидеться, помолчать, вот такая противная вот эта вот противка.

0: Давай что-нибудь, попробуй что-нибудь сломать, помогает.
1: Ой, да? Ну, такая... А потом это убирать тебе нужно самой, зачем это надо?
0: Поменяешь, купишь новое.
1: Да ну...
0: Иногда полезно выкинуть, сломать.
1: Вот я лучше в такую комнату схожу, денег заплачу еще побольше.
0: А потом твой человек потом обидится, что еще деньги за это платил. Вот, старые вещи ломай.
1: Он меня сам отправит. Иди уже, сходи.
0: И ключ унесет с собой. И проглотит его. Чтобы ты туда не вышла. Ой, ладно. Пока.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Но это не точно.
2: Да нет, это точно, это точно. Вот это номер прямо сейчас. Какие у нас сегодня играют прекрасные номера? Давай запускать генератор случайных чисел. Давай. И остановимся сегодня на номере 150 и следующей комбинации 105, 510, 501, 015 и 051. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Эко-Радио. Ну что, пока к новостям автомобильным, кстати. Вот китайские ученые, что только они не изобретают, друзья. И вы, наверное, Китай. Уже устали, да, от этих новостей, но я все равно вам расскажу, хотите вы этого или нет. Значит, китайские ученые изобрели самую черную автомобильную краску в мире. Она поглощает просто, ну, прислушайтесь, 99,9% света, визуально скрывая изгибы и контуры машины. Из этого кузов выглядит плоским, словно тень. Есть фотографии в интернете, она действительно просто какая-то нереальная машина, просто как тень. Все, вот она полностью черная, там нет ни единого просвета, вообще ничего.
3: Может, это фотошоп?
2: Не знаю, но выглядит странно.
3: Ну,
2: вот.
3: Странно. 99,9% поглощения света, дальше уже, наверное, просто черная дыра.
2: Ну, просто испытания показали, что такая краска устойчива к высокой влажности, сильным дождям, что актуально для нас, и экстремальной жаре. Поэтому, друзья, если дожди не покинут нас на этой неделе, а они, спойлер, не покинут, есть смысл найти такую краску.
3: Ну,
2: будете,
3: да,
2: самым крутым.
3: Будет какой-нибудь Чэнь Уэй,
2: среднем роли. Ну, что-то такое, да. Ну, выглядит... Ну, все, мы поняли. Выглядит это, конечно, странно, интересно. Вот так вот.
3: Даже как-то пугающе.
2: Пугающе, да. В общем, если вам интересно, посмотрите в интернете. Китайская краска, как там я сказала? Я уже забыла. Да нет, самая черная автомобильная... Да ну хватит. Самая черная автомобильная краска в мире. Сейчас будет время обидеться на тебя за то, что ты меня
3: перебиваешь. Слушай, а эта черная краска на фоне других черных вещей будет, получается, более черная?
2: Да.
3: То есть она будет выделяться?
2: Да.
3: То есть ты уже
2: не спрячешься? Вы вообще, в принципе, будете выделяться, если будете...
3: Черная машина в черном городе.
2: Да, в черном-черном, на черной-черной парковке.
3: В черном-черном дне.
2: Что?
3: Не важно.
2: Так, напомним, у нас генератор случайных чисел запущен. Сегодня 150, 105, 510, 501, 015 и 051. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните. 41 66 66. Наш номер телефона.

0: Все очень просто, поболтаем, повеселимся, спросим, как у вас дела.
1: Да, у нас еще 50 секунд оставляем, и все. И подарок остается в студии Экорадио. А к нам вчера приходили гости, дети, на экскурсию.
0: Это вообще, тут
1: вот,
0: не...
1: Они написали письмо. Это... Алина, прочитай его, ну это просто милота.
0: Это милота, потому что это письмо лежит тут
1: детским
0: на столе. Детским
1: написан...
0: таким большим почерком. Мы из летнего клуба «Штрих». Сегодня мы делали мороженое, еще были у юных натуралистов и пришли в студию Экорадио. Мы все промокли, но высохли. Тут тепло, приходите тоже. А, ой, это очень мило.
1: Это все было от души написано, это было все сказано в эфире.
0: Такие точки еще тут, такие точки после каждого предложения. Молодцы, ну, ребята.
1: Молодцы, ребята, да, они были прикольные. Если хотите, тоже приходите к нам на экскурсию,
0: да,
1: на Экорадио. Так, все, движемся дальше. ПНАУ, прямо сейчас, Тукурасьон, австралийская команда.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акаме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама Амода Тагилов. ЕН-66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
8: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при

0: Поддержки Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новостей.

0: лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Пришло время узнать, что же ждет каждого знака зодиака сегодня. Овны, сегодня вам будет сложно усидеть на месте. Захочется быстрее двигаться вперед, решать

0: вопросы и добиваться результата. Возможны неожиданные новости, которые заставят скорректировать планы. Тельцы, среда поможет укрепить уверенность в своих силах. Некоторые события покажут, что ваши усилия последних недель не были напрасными. Особенно удачно будут складываться финансовые вопросы. А близнецы, для вас это будет один из самых ярких дней недели. Общение, встречи, новые идеи и неожиданные разговоры будут сопровождать вас с самого утра. Не исключено знакомство, которое окажется полезным в будущем. Раки, сегодня вам захочется больше определенности. Некоторые вопросы, которые долго оставались в подвешенном состоянии, начнут проясняться. Львы, среда предоставит возможность заявить о себе. Ваши идеи могут получить поддержку, а инициативность будет замечена окружающими, однако не стоит требовать мгновенного признания своих заслуг. Девы, сегодня особенно полезными окажется ваша внимательность и способность замечать детали. День подходит для анализа, расчетов и наведения порядка. Совет от звезд – доверяйте фактам больше, чем предположениям. Весы, для вас день будет связан с поиском баланса между личными желаниями и желаниями окружающих. Возможно, придется сделать выбор в пользу одного из направлений. Вероятно, интересные предложения или новые знакомства. Скорпионы, сегодня вы сможете разобраться в ситуации, которая долго казалась неоднозначной. Некоторые люди проявят себя гораздо откровеннее, чем обычно. Стрельцы, среда пробудит желание расширять горизонты. Захочется узнавать новое, строить планы и искать возможности для роста. Совет от звезд. Не ограничивайте себя привычным кругом общения. Козероги. Сегодня стоит уделить внимание вопросам, которые способны повлиять на ваше будущее. День благоприятен для серьезных разговоров и принятия взвешенных решений. Ваш практический подход поможет избежать ошибок. Водолеи. Среда может удивить неожиданным поворотом событий. То, что утром покажется проблемой, к вечеру способно превратиться в новую возможность. Не исключены необычные знакомства или интересные идеи. Ну и рыбы, для вас день пройдет под знаком вдохновения и новых впечатлений. Возможны приятные встречи, интересные разговоры и неожиданные поводы для радости. Интуиция сегодня будет особенно точной.
1: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: на Свердловском шоссе 37. Акция 28 июня. Об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков, призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Смерч, который прошел через Кушеву и поселок Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале за последние десятилетия, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». По характеру разрушений в отдельных точках его предварительно относят к категории F3 по шкале Фуджита. Это уже сильный торнадо. Для Свердловской области это явление редкое, но не уникальное. По словам специалистов, мощные смерчи в регионе и на соседних территориях случаются раз в несколько лет. Нынешний случай выделяется прежде всего тем, что вихрь прошел

0: через город причинил большой ущерб и попал на множество фото и видео. В загородном лагере «Леневский» прошел форум «Безопасное лето». В гости к участникам кадетской смены заглянули сотрудники силовых структур. Школьникам рассказали и показали, как устроена работа экстренных и силовых служб. Ребята увидели технику и оборудование, задали вопросы тем, кто ежедневно отвечает за безопасность горожан. Во время лекции подросткам также объяснили, как действуют мошенники и что нужно делать, чтобы не попасть в их сети. Уралец Максим Малафеев стал лучшим на первенстве России по стрельбе из лука среди юниоров и возвращается домой с золотой медалью. Турнир проходил в Улан-Удэ. Плей-офф уралец обошел спортсменов из Иркутской области, Москвы и Бурятии. В финальном туре Максим также встретился с местным лучником и смог победить его в упорной борьбе 6-4. Помимо этого, Малафеев участвовал в соревнованиях смешанных пар вместе с представительницей Свердловской области Ксенией Карташовой. На заседании IT-комитета Госдумы, которое прошло 23 июня, предложили ввести специальные продуктовые ящики для многоквартирных домов. Подразумевается, что это будут специальные ящики для продуктов питания и бытовых товаров, а доступ к ним будет иметь только Почта России. Инициативу озвучил депутат Госдумы Александр Ющенко. Предполагается, что Почта России могла бы быть оператором-посредником между курьерскими службами и потребителями. Вместо того, чтобы оставлять продукты у двери, курьеры могли либо класть заказы в такие продуктовые ящики. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 20 градусов со знаком плюс, переменная облачность, ветер юго-западного направления. Днем ожидаются дожди

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: А в эфире Карадио играет композиция в исполнении Анны Анатольевны Дзюба.
1: Ну не просто так.
0: Не просто так, а потому что у нее, мы ее знаем как Анну Асти, сегодня...
1: День рождения!
0: День рождения у Аннушки, у нашей Астечки. Поздравляем ее. Возможно, она даже нас услышит по просторам интернета. Кто ее знает? Где-нибудь там в далекой Москве возьмет и скажет: «Алиса, включи Эко-радио».
1: И тут мы поздравляем.
0: Поздравляем, да.
1: Аннушка, с днем рождения. Да, ты знал, что у нее собственная конюшня есть?
0: Нет.
1: Да, представляешь, там 12 лошадей и пони. У нее вообще масштабные планы по строительству большого ранчо. Не просто так, потому что певица родилась в год лошади, и она считает, что у нее вообще мистические всякие... связи, потому что необъяснимые,
0: лошади, да.
1: Потому что вот она по восточному календарю в год лошади родилась, обожает этих животных, и, в общем...
0: И сейчас у нее ее год получается, да?
1: Да.
0: Сейчас год лошади идет.
1: Да?
0: Ну, да. Ну, кстати, я вот представил сейчас Анну Асти в джинсах, вот этих вот родео, вот джинсах, в сапогах, в шляпе.
1: Ну, ей такой стиль идет.
0: Да, ей хорошо было бы она. Хорошо.
1: Да, точно, огненная лошадь. Я уже вообще забыла.
0: А может быть, если вдруг она нас слышит, она когда-нибудь в своей концертной деятельности использует этот образ.
1: Да, мне кажется, уже что-то было такое, нет?
0: Ну, я не видел.
1: Ну, я тоже.
0: Ну, может быть. Мы просто не видели, а действительно она
1: ну,
0: есть.
1: Ну, в общем, да. Анну Асти поздравляем. Если, конечно же, у вас день рождения, то мы тоже вас поздравляем.
0: Да, да, да. Вот вы будете знать, что вы родились вместе с певицей.
1: Не просто с кем-то.
0: А с обладателем 12 лошадей и пони,
1: да.
0: Анны Анатольевны.
1: Асти.
0: Да. Так, всем привет, это Данилов, я Алина Геринг, мы здесь, мы слушаем музыку вместе с вами, еще в середине часа поиграем в радиоутку, забавные факты, о чем у нас сегодня?
1: О ромашках.
0: О ромашках, да, сегодня у нас опрос о ромашках.
1: Но это не забавные факты, это интересные факты.

0: да, интересные факты, да, так что будьте здесь в середине часа, но пока послушаем Дуа Липу и Горилла Зиппа продолжит наш музыкальный эфир.
1: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждый

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну что, город, ты готов? А я думаю, ты готов. В этот день молодежи мы меняем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио. День молодежи. Твой маршрут. Твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март» – магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».
1: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ну вот. Ну вот этот звук.
1: Этот звук.
0: Этот звук с нами. А что он означает? Он означает, что пора играть в игру.
1: Игру, в которой вы узнаете новые факты, интересные,
0: да.
1: Интересные, правдивые и не очень.
0: Да.
1: 416666, номер нашего телефона. Прямо сейчас берите свой смартфон и набирайте эти магические цифры. 416666. Нам нужен охотник, тот, который все наши каверзные вопросики, да, разобьет,
0: да.
1: Так сказать. Выбьет всех уток. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Дмитрий.
0: Дмитрий. Очень приятно, Дмитрий. Как у вас настроение сегодня?
2: Хорошее, дождя нету.
0: Дождя нет. Ну да, это радует. Дмитрий, вы гадали когда-нибудь на ромашках?
2: Нет, вроде никогда.
0: Никогда. А может...

0: быть, собирали даме полевой букет?
1: Нет, полевой букет я собирал.
0: А ромашки там были?
1: Были.
0: Вот, это уже хорошо. Значит, с ромашками знакомы. Я все почему...
1: Есть немного.
0: Есть немного. Почему я вас пытаю? Потому что сегодня как раз-таки факты будут о ромашках. Вы готовы?
1: Готов.
0: Готов.
2: Начинаем.
0: Да, начинаем. Дмитрий, правда ли, что ромашки могут предсказывать погоду? Перед дождем их лепестки иногда опускаются вниз. Правда это или нет?
1: Ну, мне кажется, правда.
0: Правда. Сейчас узнаем.
3: Ну... Теперь вся утка наша.
0: Да, утка молодец, первая наша. Дмитрий. Да, действительно, это так. Ромашки могут предсказывать погоду. Так что обращаем внимание.
2: Значит, лепестки вверх это?
0: Нет, лепестки вниз, наоборот.
2: Это к дождю.
0: Это к дождю.
2: Так,
0: да.
2: Запомним.
0: Итак, поехали дальше. В 19 веке существовала профессия собиратель ромашковых прогнозов. Люди записывали результаты гаданий на лепестках. Правда это или нет?
1: Мне кажется, правда.
0: Правда. Давайте
2: я еще раз
0: повторю на всякий случай, чтобы все не было вопросов. В общем, значит, в 19 веке собиратель ромашковых прогнозов. Люди записывали результаты гаданий на лепестках. Вот было ли такое или нет? Дмитрий все-таки считает, что было, да?
2: Может, подумаем.
1: Мне кажется, что да.
0: Да. Ну, хорошо. Давайте проверим. Нет, к сожалению, собирателя ромашковых прогнозов не было. Такой профессии не существовало. Но люди, конечно же, гадали и спрашивали у ромашек. Просто без...
2: Просто не записывали.
0: Да, просто...
2: Просто профессию в этом
0: ну, профессии, да, профессии такой не было. Так что, Дмитрий, не расстраивайтесь. В следующий раз вам обязательно повезет.
1: До свидания.
0: Ну что, друзья, ну вот такие вот ромашки интересные.
2: Коварные, да. Коварные ромашки оказались. Ладно, завтра в это же время будем охотиться на что-то новое.
4: Радио Утка.

0: все получится с утренним шоу на Эко-радио.
1: Музыкальный редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Как же мне нравится эта песня. Что-то есть такое у нее, такое из 80-х, такое честное. И хочется прямо подпевать. Девочка в годах.
1: В цветах.
0: Седина в волосах.
1: Да, ну конечно.
0: Танцуй, как последний раз. Ой, шутки, шуточки ваши. Ну что вы там
1: ну,
0: хотели рассказать?
1: Да, ну девушка в цветах, ну
0: девочка,
1: это же прекрасно.
0: Даже если девочка и в годах, тоже она тоже любит цветы получать.
1: Ну, я вот все чаще и чаще вижу молодых людей, которые идут, я предполагаю, на свидание или к своим вторым половинкам и несут букет цветов. Ну, небольшой букет, там, чисто символический. Мне всегда так тепло на душе становится. От того, что все равно вся эта вот еще романтика, она еще есть, и это мило, кстати. Вот мы ромашки сегодня обсуждаем. Прекрасное, прекрасный цветок, прекрасный повод, чтобы подарить сегодня своей второй половинке. У меня колени аж захрустили.
2: Это песня.
1: Да, которую ты исполнил. Запиши ее уже. Будешь автором песни. Вот, значит, ромашки, я говорю, прекрасный цветок для первого свидания.
0: Да, я буду долго гнать велосипед, в густых полях его остановлю и нарву букет и подарю его

0: Которую люблю.
1: Вообще, 80% женщин положительно относятся к цветам на первом свидании.
0: В смысле положительно?
1: 80,
0: да, в смысле положительно. 100% должны положительно относиться.
1: Вот.
0: В смысле...
1: Но тут настороженно. Некоторые могут смутиться, они...
0: Да ладно.
1: Да. Боятся выглядеть нелепо. Ну, в общем,
0: девочки, да вы что?
1: Как бы они начинают думать, что цветы негде оставить, если будут. Ну, в общем, заморочки всякие женские.
0: Это же
1: жест. Не знаю, это странно, действительно. Но, дарить цветы, мне кажется, это просто, это must have. Это то, да? Что нужно делать.
0: Да. Единственное, что, конечно же, зависит от степени свидания, размер этого букета. То есть, конечно, на первое свидание не стоит этот КамАЗ рос.
1: Вот ромашки, пожалуйста, ромашки, идеальный вариант.
0: Да, особенно летом это вот
1: это, да,
0: все.
1: Да, это летние, вообще актуально.
0: Летние, это все маленькие, красивые, их всегда. Их не обязательно носить с собой. Их можно, по, допустим, на одежду прицепить.
1: И сделать
0: на голову.
1: Да,
0: вот
1: этот
0: веночек.
1: Убор, да, головной. Головой убор.
0: Волосы там вот так вот воткнуть.
1: Плести. Кстати, в косы вплетают еще.
0: Плести в косы, да. Очень красиво получится.
1: Вся, и она идет вся такая в ромашках. Ромашки у нее и тут, и там такая вот.
0: Да, вся такая солнечная.
1: Сразу видно, со свидания идет.
0: Со свидания, да.
1: Обложил ромашками.
0: Красота.
1: Да.
0: Ой, хорошо. Так как? Давай музыку послушаем.
1: Давай.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с

0: Гороскоп на Эльдо-радио.
1: Так, гороскоп, что вам говорят звезды на сегодня? Расскажем все, ничего не утаим.
2: Овны, сегодня вам будет сложно усидеть на месте. Захочется быстрее двигаться вперед, решать вопросы и добиваться результата. Энергии хватит на многое, но важно правильно ее распределить.
1: Тельцы, среда поможет укрепить уверенность в своих силах. Некоторые события покажут, что ваши усилия последних недель не были напрасными. Особо удачно будут складываться финансовые вопросы и практические дела.
2: Близнецы, для вас это будет один из самых ярких дней недели. Общение, встречи, новые идеи и неожиданные разговоры будут сопровождать вас с самого утра. Совет от звезд – внимательно слушайте людей. Сегодня среди множества слов может скрываться важная возможность.
1: Раки, сегодня вам захочется больше определенности. Некоторые вопросы, которые долго оставались в подвешенном состоянии, начнут проясняться. День благоприятен для семейных дел и разговоров по душам.
2: Львы, среда предоставит возможность заявить о себе. Ваши идеи могут получить поддержку, а инициативность будет замечена окружающими. Однако не стоит требовать мгновенного признания своих заслуг.
1: Девы, сегодня особенно полезным окажется ваша внимательность и способность замечать детали. Пока другие будут спешить, вы сможете увидеть важные нюансы. Совет дня – доверяйте фактам больше, чем предположениям.
2: Весы, для вас день будет связан с поиском баланса между личными желаниями и желаниями окружающих. Возможно, придется сделать выбор в пользу одного из направлений. Совет от звезд – не пытайтесь угодить всем одновременно.
1: Скорпионы, сегодня вы сможете разобраться в ситуации, которая долго казалась неоднозначной. Некоторые люди проявят себя гораздо откровеннее, чем обычно. Совет дня. Не спешите делиться своими планами с окружающими.
2: Стрельцы.

0: эмоции, и среда пробудит желание расширять горизонты. Захочется узнавать новое, строить планы и искать возможности для роста. Возможны хорошие новости, связанные с обучением, путешествиями или перспективными проектами.
1: Козероги, сегодня стоит уделить внимание вопросам, которые способны повлиять на ваше будущее. День благоприятен для серьезных разговоров и принятия взвешенных решений.
0: В Водолее среда может удивить неожиданным поворотом событий, и то, что утром покажется проблемой, к вечеру способно превратиться в новую возможность. Не исключены необычные знакомства или интересные идеи.
1: Рыбы, для вас этот день пройдет под знаком вдохновения и новых впечатлений. Возможны приятные встречи, интересные разговоры и неожиданные повороты для радости. Совет дня: обращайте внимание на знаки и совпадения. Некоторые из них окажутся не случайными.
0: Ну что, прекрасного вам дня, прекрасной среды, хорошего настроения и позитивных новостей.
1: Всего самого доброго.
0: Да, всем пока-пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник.

0: Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Смерч, который прошел через Кушеву и поселок Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале за последние десятилетия, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». По характеру разрушений в отдельных точках его предварительно относят к категории F3 по шкале Фуджита. Это уже сильный торнадо. Для Свердловской области это явление редкое, но не уникальное. По словам специалистов, мощные смерчи в регионе и на соседних территориях случаются раз в несколько лет. Нынешний случай выделяется прежде всего тем, что вихрь прошел через город, причинил большой ущерб и попал на множество фото и видео. В загородном лагере «Леневский» прошел форум «Безопасное лето». В гости к участникам кадетской смены заглянули сотрудники силовых структур. Школьникам рассказали и показали, как устроена работа экстренных и силовых служб. Ребята увидели технику и оборудование, задали вопросы тем, кто ежедневно отвечает за безопасность горожан. Во время лекции подросткам также объяснили, как действуют мошенники и что нужно делать, чтобы не попасть в их сети. Уралец Максим Малафеев стал лучшим на первенстве России по стрельбе из лука среди

0: юниоров и возвращается домой с золотой медалью. Турнир проходил в Улан-Удэ. Плей-офф уралец обошел спортсменов из Иркутской области, Москвы и Бурятии. В финальном туре Максим также встретился с местным лучником и смог победить его в упорной борьбе 6-4. Помимо этого, Малафеев участвовал в соревнованиях смешанных пар вместе с представительницей Свердловской области Ксенией Карташовой. На заседании IT-комитета Госдумы, которое прошло 23 июня, предложили ввести специальные продуктовые ящики для многоквартирных домов. Подразумевается, что это будут специальные ящики для продуктов питания и бытовых товаров, а доступ к ним будет иметь только Почта России. Инициативу озвучил депутат Госдумы Александр Ющенко. Предполагается, что Почта России могла бы быть оператором-посредника между курьерскими службами и потребителями. Вместо того, чтобы оставлять продукты у двери, курьеры могли бы класть заказы в такие продуктовые ящики. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление понижено.

Джонни и Федук со свежей композицией «Лето». Вот уже и наступило наше лето, а Джонни как раз-таки известный на весь мир благодаря своей композиции «В камине 6 утра», где мемы про овощи и фрукты и их любовные перипетии разлетелись просто на все пространство. Федук, который раньше пел «Футбольчик, мальчики похожи на качков», вот они и встретились на совместном треке и сделали жарко. Ну, а у нас впереди будет только повышаться градус, потому что вы на Эко-радио, с вами Алексей Подольский. Множество крутых исполнителей встретим в этом части. Коста Ла Коста, Ваня Дмитриенко, Бэйби Рекша, ну и другие крутые ребята заглянут к нам на огонек. Ну а прямо сейчас послушаем трек Positive Vibes. Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
5: 2026 год. 0+.
6: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики.

0: студии Аня Кирова. В новозеландском городе Крайстчерч в магазине Sunshine Corner Market появилось необычное яблоко. Оно относится к сорту Брейнерн и окрашено в красный и желтый цвета. Причем разделяет их почти идеально ровная граница. Такие плоды называют химерами. Они возникают из-за редкой генетической мутации. Яблоко образуется из клеток двух разных генетических групп. Встречается такое примерно один раз на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы не видела ничего подобного. Теперь ее скромная лавка привлекает толпы любопытных посетителей. Все хотят взглянуть на фруктовую знаменитость. Житель Непала Хари Чандрагири установил необычный рекорд в книге Гиннесса. Он спустился на руках вниз по исторической лестнице в китайском городе Чунцин. Всего мужчина преодолел 100 ступеней. Весь спуск занял у него 45 секунд. Трюк был очень опасным. Случайное падение могло привести к тяжелым травмам. Хари признался, что готовился к рекорду долго и сохранял полный контроль над телом. Своим достижением он хотел показать, что стойка на руках может быть не только зрелищной, но и очень точной. Своей цели рекордсмен добился, без сомнений. Жительница Малайзии поделилась в социальных сетях историей, связанной с давним суеверием. Некоторые люди верят, что несчастье подстерегает человека в возрасте, который заканчивается на цифру 9, 19, 29, 39 и так далее. Героиня могла бы отмахнуться от приметы, но недавно ее муж заявил, что хочет развестись. Известие стало для женщины громом среди ясного неба. Развод случился, когда ей было 29 лет. Пользователи интернета посочувствовали рассказчице, но заметили, что верить в приметы не стоит. По их мнению, она просто полюбила не того человека, который оказался способен на предательство. А возраст 29 лет здесь совершенно ни при чем. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Коллаборация от Джон Саммит на треке Crystallize. Давно у нас вода не кристаллизируется, потому что сейчас лето, но погодные условия зачастую берут нас врасплох, потому что не все к ним оказываются готовы. Ну, а мне хочется узнать, город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы, мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, день молодежи, твой маршрут, твой драйв. А партнер мероприятия — Жизнь Март, магазин всегда свежей, готовой еды, супер кафе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра, вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Вязовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в Жизнь Марте. Ну, а мы прямо сейчас... прямо сейчас послушаем Ваню Дмитриенко и Асю с треком «Ничего не бойся, я с тобой».

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Зиверт и Айс Гергерт с композицией «Банк». Ну, конечно же, деньги — это хорошо. Хорошо, когда их много, но не все решается только деньгами. Есть известная поговорка «Здоровье не купишь». И это о том, что нужно о нем обязательно следить. Потому что следующая композиция от Crash Adams называется «New Heart», или же «Новое сердце». А оно очень-очень дорого стоит. Поэтому, друзья, следим за здоровьем. Сейчас у нас погодные условия такие, что сначала солнце, потом дождь. Очень легко заболеть, простыть, надо брать с собой всегда дождевик, зонтик, ну а еще согреваться вместе с музыкой на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. На уральских прилавках появились первые арбузы. Однако врачи и агрономы предупреждают, сейчас покупатели рискуют приобрести плод с высоким содержанием нитратов. Определить опасный арбуз можно визуально. Мякоть у него неестественно яркая, с желтоватыми или белыми жесткими прожилками. Семечки белые и недозревшие. У качественного зрелого арбуза мякоть зернистая и легко крошится. Стекловидный, будто лакированный разрез говорит об избытке нитратов. Специалисты рекомендуют дождаться конца июля, когда арбузы в Астраханской и Волгоградской областях созреют естественным путем без добавления химии. В Нижнем Тагиле закрыли на капитальный ремонт школу номер 138 на улице Красногвардейская. Педагоги и учащиеся на полтора года переедут в школу номер 6. Занятия там будут проходить в две смены. Как рассказал подрядчик «Стройинвест» информагентству «Все новости», сейчас в здании идет внутренний демонтаж. Строители сохранят железобетонные перекрытия и снесут ветхие деревянные конструкции и перегородки. Полностью обновят кровлю, фасад и инженерные системы. В планах также строительство стадиона. На ремонт школа получила 344 миллиона рублей. Работы ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети». День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет сразу на нескольких тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации города. Праздничная программа 27 июня начнется в полдень с молодежного краеведческого автоквеста. В парке Бондином гостей будут ждать уличные перформансы, танцевальный баттл, силовое экстрим-шоу и мастер-класс по уральской росписи. Тагильчане также смогут проверить силы в сдаче ГТО и сыграть партию в шахматы. На главной сцене парка с 4 часов дня начнется концерт с участием творческих коллективов города, а завершится все выступлением.

0: Линиям диджеев. Попасть в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. В Екатеринбурге хирурги впервые применили ботокс для лечения грыжи, рассказали в региональном Минздраве. 74-летняя свердловчанка поступила со сложной патологией. Около 50% объема кишечника оказалось вне брюшной полости. Ткани были сильно растянуты, мышцы ослаблены. Оперировать при таких условиях было нельзя. Тогда уральские врачи за 2 месяца до вмешательства ввели ботулотоксин в косые мышцы передней брюшной стенки. Препарат сделал ткани эластичными, и это позволило вправить внутренние органы на место. Операция прошла успешно. Пациентку уже выписали. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экоблог.
1: Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление понижено.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Мари Краймбери со свежей композицией «Ты помнишь?» А вы помните, какой сегодня день? Конечно же, среда, 24 июня, но и о праздниках не стоит забывать, ведь сегодня отмечается День ромашки, и в связи с этим мы запустили опрос в группе во ВКонтакте «Эко Радио», где узнаем, какие ассоциации у вас вызывает ромашка. Кто-то, может, подумает, гадание любит, не любит, для других вариант ответа «ромашковый чай», «лето», «дача», «детство», «аллергия» и чихание. Может быть и такое, конечно. Заходите, голосуйте, пишите свои комментарии, будет интересно почитать. Ну, а с вами Алексей Подольский. В этом часе мы встретимся с Сергеем Лазаревым, группой

0: Какая у нас группа? Тут не группа, а тут целое собрание исполнителей: Леша Свик, Нилетто и Мари Джи. Ну и, конечно же, Дон Диабло, а также множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас послушаем Purple Disco Machine In The Dark. Погрузимся в эту тьму и снова загоримся ярким огнем.
1: Эко-радио.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Елка на малютке планете играла только что в ваших радиоприемниках, и хочется узнать, а тогда в рамках города это вообще какие масштабы можно осознавать, и хочется узнать у самого города. Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты, а Эко-радио выходит на рельсы, ведь мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, день молодежи, твой маршрут, твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март», магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте». Друзья, такое крутое мероприятие бывает только раз в год, нужно его обязательно

0: обязательно посетить, запланировать, и все будет замечательно. Ну а мы прямо сейчас послушаем трек в коллаборации от Alok, Drive Into Me. Что же это за драйв, такой летний вайб? Сейчас словим.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ekoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на «Экорадио». В 8:30 ведущие назовут автомобильный.

Австрийский дуэт «Клан Карузель» с треком «Ride», что переводится как «поездка», а это вообще весьма летняя тема. Сколько отпусков люди планируют, ждут лето, чтобы наконец-таки отправиться куда-нибудь ближе к солнцу или наоборот, там, где урбанистика, архитектура, но погода может иногда сплоховать. Это я намекаю на Санкт-Петербург, в который тоже хочу отправиться, но прямо сейчас мы отправимся в музыкальное путешествие. Полина Гагарина с треком «Смотри» напомнит нам о том, что нужно визуализировать и запоминать все, что с вами происходит, для того, чтобы момент жил в вашей голове, особенно приятные моменты, проведенные вместе.

Стенами больше нечем, воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже!
6: 2026 год. 0+.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. На уральских прилавках появились первые арбузы. Однако врачи и агрономы предупреждают, сейчас покупатели рискуют приобрести плод с высоким содержанием нитратов. Определить опасный арбуз можно визуально. Мякоть у него неестественно яркая, с желтоватыми или белыми жесткими прожилками. Семечки белые и недозревшие. У качественного зрелого арбуза мякоть зернистая и легко крошится. Стекловидный, будто лакированный разрез говорит об избытке нитратов. Специалисты рекомендуют дождаться конца июля, когда арбузы в Астраханской и Волгоградской областях созреют естественным путем без добавления химии. В Нижнем Тагиле закрыли на капитальный ремонт школу номер 138 на улице Красногвардейская. Педагоги и учащиеся на полтора года переедут в школу номер 6. Занятия там будут проходить в две смены. Как рассказал подрядчик «Стройинвест» информагентству «Все новости», сейчас в здании идет внутренний демонтаж. Строители сохранят железобетонные перекрытия и снесут ветхие деревянные конструкции и перегородки. Полностью обновят кровлю, фасад и инженерные системы. В планах также строительство стадиона. На ремонт школа получила 344 миллиона рублей. Работы ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети». День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет сразу на нескольких тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации города. Праздничная программа 27 июня начнется в полдень с молодежного краеведческого автоквеста. В парке Бондина гостей будут ждать уличные перформансы, танцевальный баттл, силовое экстрим-шоу и мастер-класс по уральской росписи. Тагильчане также смогут проверить силы в сдаче ГТО и сыграть партию в шахматы. На главной сцене парка с 4 часов дня начнется концерт с участием творческих коллективов города, а завершится все выступлением диджеев. Попасть в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. В Екатеринбурге хирурги впервые применили ботокс для лечения грыжи, рассказали в региональном Минздраве. 74-летняя свердловчанка поступила со сложной патологией. Около 50% объема кишечника оказалось вне брюшной полости. Ткани были сильно растянуты, мышцы ослаблены. Оперировать при таких условиях было нельзя. Тогда уральские врачи за 2 месяца до вмешательства ввели ботулотоксин в косые мышцы передней брюшной стенки. Препарат сделал ткани эластичными, и это позволило вправить внутренние органы на место. Операция прошла успешно.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, солнечно, ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода, а температура воздуха будет в течение дня плюс 20 градусов.
0: Радио. Новинка эфира.

Свежая коллаборация от Эйвы Макс под названием Energy звучит довольно энергично, драйвово. И вообще, что нужно летом? Летом нужно набираться энергии, высыпаться хорошо, гулять, особенно когда солнышко светит, ну и отдыхать, конечно же. Но и слушать эко-радио, оно больше всего заряжает энергию. У нас здесь подборка музыки специально для летнего настроения. С вами Алексей Подольский. В этом часе встретимся с крутыми исполнителями мод, Тейлор Свифт, группа Градусы, ну а также и другие интересные ребята заглянут к нам на огонек, а прямо сейчас послушаем Holy Moly, Talk to You Later.

0: радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

Тейлор Свифт с композицией «The Fate of Ophelia». История любовная об Офелии из произведения Шекспира. Ну и многие спросят меня, возможно, парни спросят, а где же моя любовь?

Кофе. А я вам отвечу следующей композицией от группы «Градусы» на ресницах, а может быть и на ноготочках или других каких-либо процедурах, потому что девушки у нас любят быть красивыми, нарядными, тем более сейчас лето, ох, сколько классных дам по Среднему Уралу ходят. Ну, а чтобы все это проходило весело, послушаем это все на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Тебе не выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик, Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Нюша с композицией «Где ты, там я». И сразу же хочется узнать, а где я и где мы с вами находимся? Конечно же, ответ простой – на Среднем Урале. Ну, а чтобы более картину, так сказать, красками наполнить, в этом нам поможет следующая композиция от Yearbox. Называется она «Graceland», или в переводе на русский «Благодатная земля». На самом деле, Средний Урал очень хорош своей природой, и вопреки всем стереотипам, что здесь якобы хмурые люди, у нас на Среднем Урале люди умеют веселиться и отдыхать. Всем хорошего настроения на Эко-радио. Зарядимся этой композицией.
1: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области с началом летних каникул и сезона отпусков вырос риск кишечных инфекций, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По данным медиков, 70% всех случаев заболевания приходится на детей. Сейчас в регионе чаще всего выявляют норовирус и ротавирус. Также зарегистрированы единичные случаи сальмонеллеза. Все они напрямую связаны с нарушениями при приготовлении пищи. Медики подчеркивают, что самыми действенными мерами профилактики по-прежнему остаются мытье рук и тщательная обработка овощей и фруктов. Если появились тревожные симптомы, следует сразу обратиться к врачу. В администрации Кушвы принимают заявления от жителей, имущество которых пострадало во время урагана. Компенсации составят от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил после заседания оперативного штаба. Начинает работу специальная комиссия, которая будет обходить дома и оценивать ущерб. Власти намерены отдельно проработать механизм перечисления средств на специальные счета, чтобы люди не стали жертвами мошенников. Детям из пострадавших семей готовы предложить отдых в лагерях. Жителям также обещают помочь с восстановлением утраченных документов. В Екатеринбурге прошел фестиваль успеха уральского профтеха, рассказали в эфире ОТВ. Награждали лучших студентов колледжей и техникумов, а также преподавателей системы среднего профессионального образования региона. В разных номинациях лауреатами стали 30 студентов и 10 педагогов. Помимо почетного диплома им вручили путевку на первую молодежную экспедицию по России. Поздравления также приняли образовательные учреждения, которые в этом году отмечают юбилей. Фестиваль состоялся впервые, однако организаторы намерены сделать его регулярным. В Екатеринбург доставили бронзовую фигуру Архангела Михаила, рассказали Вести Урал. Она станет центральной частью скульптурной композиции в одноименном спортивном квартале. Фигуру отлили в мастерской в Нижнем Новгороде. На ее создание у мастеров ушло почти полтора года. Сейчас специалистам предстоит поднять двухтонную скульптуру на высоту более 10 метров и установить на бронзовом шаре рядом с другими архангелами. В готовом виде монумент станет одним из крупнейших в стране православных памятников. Завершить работы над композицией планируют к 1 августа. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, солнечно, ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода, а температура воздуха останется в пределах плюс 20.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Бауза со свежей композицией «Магнетик», что переводится как «привлекательный и притягивающий». И эта композиция действительно для меня таковой оказалась. Очень она мне понравилась, зарядила хорошими эмоциями. Но, а если вы разделяете мое мнение, то заходите на сайт Экорадио и там проголосуйте за эту композицию, и тогда она будет играть еще чаще. Но, а у нас сегодня среда, 13.13 на наших эфирных. Загадывайте желания. Середина недели просто золотая максимально погода. Надеюсь, порадует. Тем более, что синоптики говорят.

0: Говорят, что вечером будет солнечно, но а в этом часе мы встретимся с Леонидом Агутиным, Бруно Марс, Ваней Дмитриенко и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас Минелли с треком МММ.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

шанса равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Зажигательная композиция от Леонида Агутина «Хоп, хей, ла-ла-лей». Ох, как же она мне нравится, я даже под нее танцевал и записывал видео. 94-го года выпуска композиция, но при этом не теряет своей актуальности и своей энергичности, что самое важное для лета. Ну, а мы движемся дальше. Впереди у нас Bruno Mars с треком «I Just Might». Я бы мог, но... А почему он не может, узнаем прямо сейчас.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле.

0: Ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Ротанг», усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
4: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина в совместной композиции «Happy End». Когда заканчивается одна хорошая история, то следом за ней идет новая. И специально для этого у меня есть объявление. Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвай. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, день молодежи, твой маршрут, твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Вязовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте». Вот такие у нас интересные события будут происходить в ближайшее время. Ну а прямо сейчас послушаем трек от Алекс Уоррен «Favorite Dream». Эко-радио.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области с началом летних каникул и сезона отпусков вырос риск кишечных инфекций, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По данным медиков, 70% всех случаев заболевания приходится на детей. Сейчас в регионе чаще всего выявляют норовирус и ротавирус. Также зарегистрированы единичные случаи сальмонеллеза. Все они напрямую связаны с нарушениями при приготовлении пищи. Медики подчеркивают, что самыми действенными мерами профилактики по-прежнему остаются мытье рук и тщательная обработка овощей и фруктов. Если появились тревожные симптомы, следует сразу обратиться к врачу. В администрации Кушевы принимают заявления от жителей, имущество которых пострадало во время урагана. Компенсации составят от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил после заседания оперативного штаба. Начинает работу специальная комиссия, которая будет обходить дома и оценивать ущерб. Власти намерены отдельно проработать механизм перечисления средств на специальные счета, чтобы люди не стали жертвами мошенников. Детям из пострадавших семей готовы предложить отдых в лагерях. Жителям также обещают помочь с восстановлением утраченных документов. В Екатеринбурге прошел фестиваль успеха уральского профтеха, рассказали в эфире ОТВ. Награждали лучших студентов колледжей и техникумов, а также преподавателей системы среднего профессионального образования региона. В разных номинациях лауреатами стали 30 студентов и 10 педагогов. Помимо почетного диплома им вручили путевку на первую молодежную экспедицию по России. Поздравления также приняли образовательные учреждения, которые в этом году отмечают юбилей. Фестиваль состоялся впервые, однако организаторы намерены сделать его регулярным. В Екатеринбург доставили бронзовую фигуру Архангела Михаила, рассказали «Вести Урал». Она станет центральной частью скульптурной композиции в одноименном спортивном квартале. Фигуру отлили в мастерской в Нижнем Новгороде. На ее создание у мастеров ушло почти полтора года. Сейчас специалистам предстоит поднять двухтонную скульптуру на высоту более 10 метров и установить на бронзовом шаре рядом с другими архангелами. В готовом виде монумент станет одним из крупнейших в стране православных памятников. Завершить работы над композицией планируют к 1 августа. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, солнечно, ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода, а температура воздуха останется в пределах плюс 20 градусов.

0: Джонни и Федукса, свежая коллаборация «Лето». Очень мелодично звучат исполнители, сочетаются друг с другом. Ну и, конечно же, в тему нашего сезона «Лето». И вспоминают, как они его проводили, как сейчас оно проходит, как быстро летит время. Поэтому важно ловить момент. И я вам напомню, где мы сейчас находимся. А мы на Эко-радио. Сегодня у нас среда, 24 июня, 14.11 на наших эфирных. Всем привет, с вами Алексей Подольский. В этом часе встретимся со множеством крутых исполнителей, например, Алсу, Немига и Анна Немченко, а также другие ребята заглянут к нам на огонек. Ну а прямо сейчас послушаем коллаборацию от Purple Disco Machine «Beat Your Heart». Да, бит в твоем сердце.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Специальное летнее предложение от Европласт. 2 подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
5: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
6: Европласт.
7: Белые медведи в Нижнем Тагиле?

0: мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В новозеландском городе Крайстчерч в магазине Sunshine Corner Market появилось необычное яблоко. Оно относится к сорту Брейнерн и окрашено в красный и желтый цвета. Причем разделяет их почти идеально ровная граница. Такие плоды называют химерами. Они возникают из-за редкой генетической мутации. Яблоко образуется из клеток двух разных генетических групп. Встречается такое примерно один раз на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы не видела ничего подобного. Теперь ее скромная лавка привлекает толпы любопытных посетителей. Все хотят взглянуть на фруктовую знаменитость. Житель Непала Хари Чандрагири установил необычный рекорд в книге Гиннесса. Он спустился на руках вниз по исторической лестнице в китайском городе Чунцин. Всего мужчина преодолел 100 ступеней. Весь спуск занял у него 45 секунд. Трюк был очень опасным. Случайное падение могло привести к тяжелым травмам. Хари признался, что готовился к рекорду долго и сохранял полный контроль над телом. Своим достижением он хотел показать, что стойка на руках может быть не только зрелищной, но и очень точной. Своей цели рекордсмен добился, без сомнений. Жительница Малайзии поделилась в социальных сетях историей, связанной с давним суеверием. Некоторые люди верят, что несчастье подстерегает человека в возрасте, который заканчивается на цифру 9, 19, 29, 39 и так далее. Героиня могла бы отмахнуться от приметы, но недавно ее муж заявил, что хочет развестись. Известие стало для женщины громом среди ясного неба. Развод случился, когда ей было 29 лет. Пользователи интернета посочувствовали рассказчице, но заметили, что верить в приметы не стоит. По их мнению, она просто полюбила не того человека, который оказался способен на предательство. А возраст 29 лет здесь совершенно ни при чем. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Коллаборация от 54 Ультра на треке «Talk to you» или же «Разговоры о тебе». Самое забавное, что следующий трек, который идет от Алсу и Евы Власовой, называется «Табу», и там поется: «Это тема табу, об этом не говорить, поэтому, друзья, надо обязательно сегодня хорошо провести день, и я желаю вам, чтобы ваши любовные перипетии приходили только в лучшее, что-то, чтобы у вас в дальнейшем была счастливая семья. Вы на Эко-радио, всем отличного настроения.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
5: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

News, композиция «Рассвет». Ох уж эти природные события. Рассвет, закат, лето, солнце, иногда дожди. Но все это мелочи, которые делают нашу жизнь счастливой, как в треке от Hearts и Purple Disco Machine «Wonderful Life». А я желаю, чтобы ваш день был насыщенный и заряжал вас. Тем более вы сейчас на Эко-радио и слушаем хорошую музыку.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Новости.
2: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Спектакль Екатеринбургского театра «Кукол. Зойкина квартира» получил «Золотую маску», рассказали в эфире «Вести Урал». Церемония вручения главной театральной премии страны прошла в Омске. Свердловский театр победил в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Постановка по пьесе Михаила Булгакова рассказывает о людях, которые стремятся выжить в быстро меняющейся Москве эпохи НЭПа. Режиссер и художник создали пространство, где куклы вырастают до человеческого роста, а люди могут стать манекенами. Эта постановка принесла региону 71-ю золотую маску. Уникальный театральный поезд останавливался в Екатеринбурге. Больше месяца он шел из Владивостока, по пути делая остановки на гастроли. Впервые в Свердловскую область состав привез артистов из Кургана, Шадринска и Челябинска. За два дня они сыграли 8 спектаклей. Часть постановок специалисты показали в специально оборудованных вагонах. Для некоторых творческих экспериментов площадкой послужил сам железнодорожный вокзал. После Екатеринбурга театральный поезд отправился в Пермь. К нему присоединились и свердловские актеры. 30 июня артисты дадут большой концерт в Москве. Необычный проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В Музее изобразительных искусств Нижнего Тагила открылась выставка художественной обработки дерева и бересты. Об этом музей рассказал на своей странице ВКонтакте. Экспозиция объединила лучшие работы мастеров Союза художников Павла и Натальи Камневых. Они первыми в городе еще в 90-е годы стали возрождать технологии уральского ремесла. Их произведения хранятся в государственных музеях России и в частных коллекциях по всему миру. На новой выставке «Сказы березового леса» мастера представили около 50 работ. Это расписные ковши, берестяные шкатулки и массивные блюда утицы. В музее-заповеднике Горнозаводской Урал открылся художественный фестиваль «Буратино», сообщается на сайте музея. Инициатор проекта – тагильский мастер Станислав Дерябин, который более 20 лет создает из дерева фигурки Буратино. На выставке представлено 150 современных интерпретаций сказочного героя Алексея Толстого. Кроме деревянных кукол, можно встретить экспонаты из металла, стекла, шерсти, а также живописные полотна. В этом году свои работы привезли более 40 авторов из разных городов России и соседних стран. Много работ представили тагильские мастера. Выставка будет работать до 16 августа. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Хотел браться сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов. Облачно с прояснениями, дождь, ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.

Новинка эфира «Мари Краймбери, ты помнишь?» В этой композиции исполнительница собрала теплые образы из прошлого, дворовые игры, звучание кассетного магнитофона и детские мечты. Ох, как много связано с молодостью, и как раз скоро близится праздник, и для этого у меня есть для вас объявление. Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл! Прямо в трамвае. Запоминай, 27 июля с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендовом трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио. День молодежи. Твой маршрут, твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А, а подробности в «Жизнь Март». Друзья, вот такое событие уже в эту субботу близится, поэтому не пропускаем. В этом часе сейчас послушаем Юлианну Караулову, Хьюго, группа «Добро», ну и множество других крутых исполнителей, а прямо сейчас играет трек «Ready to Let's Go». Врываемся в этот день.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Тейм Импала с треком «Дракула» создают ребята такой вечерний вайб, когда солнце садится и просыпаются вампиры. И забавно, что следующий трек от Юлианы Карауловой называется «Дикая пума». Как будто мыслили в одном направлении исполнители, и такая у них энергия появляется действительно дикая. Ну а еще мы недавно в группе нашей во ВКонтакте «Эко-радио» опубликовали цитату Юлианы Карауловой. Она говорит: «Ты не обязан сиять для всех, главное не забывать светить для себя». Вот такое интересное событие. Поэтому, друзья, подписывайтесь обязательно. Там вы узнаете много интересного в группе нашей. Там выходят опросы, различные цитаты и полезная информация. А прямо сейчас врубаем это на полную катушку и слушаем, наслаждаемся днем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Алёшенька, один такой хорошенький, а Алёнушки гадают на любовь. Песня Татьяны Куртуковой просто в самом сердце, потому что с вами был Алексей Подольский. Как раз под завершение часа такая песня крутая выпала. Впереди у нас группа Акады Бостони и их трек Castle on the Sound. Ну, а я с вами прощаюсь до следующей недели. Всем хорошего дня. Пусть музыка подарит вам настроение на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Только радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Церемония вручения главной театральной премии страны прошла в Омске. Свердловский театр победил в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Постановка по пьесе Михаила Булгакова рассказывает о людях, которые стремятся выжить в быстро меняющейся Москве эпохи НЭПа. Режиссер и художник создали пространство, где куклы вырастают до человеческого роста, а люди могут стать манекенами. Эта постановка принесла региону 71-ю золотую маску. Уникальный театральный поезд останавливался в Екатеринбурге. Больше месяца он шел из Владивостока, по пути делая остановки на гастроли. Впервые в Свердловскую область состав привез артистов из Кургана, Шадринска и Челябинска. За два дня они сыграли 8 спектаклей. Часть постановок специалисты показали в специально оборудованных вагонах. Для некоторых творческих экспериментов площадкой послужил сам железнодорожный вокзал. После Екатеринбурга театральный поезд отправился в Пермь. К нему присоединились и свердловские актеры. 30 июня артисты дадут большой концерт в Москве. Необычный проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В Музее изобразительных искусств Нижнего Тагила открылась выставка художественной обработки дерева и бересты. Об этом музей рассказал на своей странице ВКонтакте. Экспозиция объединила лучшие работы мастеров Союза художников Павла и Натальи Камневых. Они первыми в городе еще в 90-е годы стали возрождать технологии уральского ремесла. Их произведения хранятся в государственных музеях России и в частных коллекциях по всему миру. На новой выставке «Сказы березового леса» мастера представили около 50 работ. Это расписные ковши, берестяные шкатулки и массивные блюда утицы. В музее-заповеднике Горнозаводской Урал открылся художественный фестиваль «Буратино», сообщается на сайте музея. Инициатор проекта – тагильский мастер Станислав Дерябин, который более 20 лет создает из дерева фигурки Буратино. На выставке представлено 150 современных интерпретаций сказочного героя Алексея Толстого. Кроме деревянных кукол, можно встретить экспонаты из металла, стекла, шерсти, а также живописные полотна. В этом году свои работы привезли более 40 авторов из разных городов России и соседних стран. Много работ представили тагильские мастера. Выставка будет работать до 16 августа. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июня на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 12 до 20 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

город. Ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио. День молодежи. Твой маршрут. Твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
6: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
7: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
6: «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Почти 12% тагильчан официально оформлены как самозанятые. Это 39 тысяч человек, рассказала начальник управления.

0: Вагонкой и центром города подтоплен участок на Восточном шоссе в районе остановки Садоводы. Молодой житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за избиение слесаря газовой службы. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области после конфликта на дороге, 22-летний парень дважды избил сотрудника ГАЗЭКСа, причем ради второго раза он даже позвонил диспетчеру, соврав об утечке. Инцидент случился ночью 10 марта этого года. Пострадавший обратился с заявлением в полицию и вскоре неадеквата задержали. Волшебный кедр из Свердловской области может стать главным деревом страны. Дерево – ровесник города Нижняя Салда, основанного в 1760 году. Высота кедра достигает 24 метров, диаметр ствола превышает 1 метр. Голосование проходит до 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

поезд, скидящих средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Пятница.
1: Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июня на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 12 до 20 градусов тепла.
1: Экорадио. Новинка эфира.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Добрый вечер. Это совместный проект телекомпании «Телекон» и «Экорадио. Здоровое мнение» в студии Полина Бажова. И сегодня мы поговорим об урологических заболеваниях. У нас в студии врачи-урологи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Сергей Викторович Паньшин, Семен Алексеевич Ершов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А давайте для начала объясним, что такое аденома предстательной железы простыми словами. А насколько часто она встречается, и правда ли она встречается только у возрастных мужчин?
2: Ну, аденома предстательной железы – это увеличение объема простаты, грубо говоря, увеличение ее в размерах за счет так называемой доброкачественной гиперплазии, то есть ткань простаты с возрастом у мужчин после 40-45 лет начинает претерпевать некоторые изменения, и у ряда пациентов увеличивается, у кого-то существенно, у кого-то не так существенно, скажем так. Это вызывает определенные симптомы, в основном нарушение мочеиспускания.
1: Ну, то есть это все-таки возрастная патология?
2: Да, она встречается в основном у мужчин второй половины жизни, скажем так. То есть раньше 40 лет обычно нет этой проблемы. Редкие случаи, когда это может быть.
3: Тем не менее, раньше считалось, что это еще более заболевание характерное для еще более возрастных, так скажем, людей. Mm-hmm. Но, как мы знаем, все болезни, так скажем, молодеют, и появляются новые методы диагностики, которые выявляют заболевания раньше. Сейчас действительно бывает даже уже ближе к 40 годам какие-то, предрасположенность, либо уже начальное проявление аденомы предстательной железы человек имеет.
1: И есть такая лазерная энуклеация. Расскажите, в чем суть метода?
3: Суть метода в том, что ту самую увеличенную ткань предстательной железы, которая с возрастом и по каким-то причинам может у человека развиваться, ее отделяют от здоровой ткани с помощью лазерной энергии, которая воздействует на ткань определенным образом, позволяет отграничить здоровую ткань от этой разросшейся гиперплазированной ткани. Далее производится измельчение этой увеличенной ткани, которая отделилась от здоровой ткани, и эвакуация ее из организма.
2: Пациенты часто путают удаление аденомы простаты и удаление простаты. Это не одно и то же. То есть на удаление аденомы простаты – это все-таки сохранение органа. Удаление простаты в целом – это органоносящая операция. Она проводится при других заболеваниях, то есть не при аденоме простаты. Поэтому мы простату сохраняем при лазерной нуклеации.
1: Как-то нужно готовиться к этой операции? Какие надо сдать анализы?
3: Безусловно. Подготовка нужна, и в основном она направлена на исключение противопоказаний к этой процедуре и на выявление показаний к этой операции. Тут могут быть как и сопутствующие заболевания, роль достаточно важную играть, которые могут в большей даже степени требовать подготовку пациента, нежели сама урологическая проблема. Собственно, с заболевания аденомы предстательной железы иногда может вызывать подозрения на опухолевые заболевания предстательной железы, и требуются какие-то дополнительные вмешательства для того, чтобы исключить либо подтвердить это подозрение и уже потом выставить показания к операции.
1: Эта операция доступна всем, да, по показаниям, или есть какие-то противопоказания у кого-то, кому-то не могут сделать?
2: Да, противопоказания, безусловно, есть. Есть пациенты с выраженной какой-то сопутствующей патологией, которым, собственно говоря, эту операцию проводить – это крайне высокие риски, либо высокие риски. Бывают какие-то другие заболевания мочеиспускательного канала у мужчин, когда нет возможности технической выполнить такую процедуру. Тут противопоказаний, конечно, гораздо меньше, но показания к операции, они достаточно четкие и определяются врачом непосредственно на приеме. То есть не всех пациентов с аденомой простаты нужно оперировать, и оперируют

0: какой-то процент пациентов, остальные получают лечение консервативное. Mm-hmm. То есть вариантов много, и это все решается при беседе врача с пациентом, и мы смотрим, чтобы ему лучше подошло, и с ним обсуждаем разные варианты лечения.
1: Как долго длится вот эта операция, да, лазерная энуклеация, и mm-hmm. как быстро восстанавливается пациент?
0: Ну, долго длится, операция не короткая, то есть mm-hmm. она имеет достаточно такую большую кривую обучения, так скажем, то есть врач-хирург оперирующий, он овладевает этой методикой, ну, достаточно на протяжении большого времени, то есть и большого, скажем так, количества прооперированных пациентов. А сама операция в среднем длится от часа до 2-2,5 часов, может быть так, ну, то есть менее часа. Это как бы редкость для этой операции. То есть операция требует, ну, достаточно высокого погружения врача, скажем так, и концентрации внимания, да, то есть такая методика немножко непростая.
1: То есть тут важно мастерство, да, специалиста?
0: К этой процедуре, да, к этой операции, да.
1: Профессионализм.
2: Есть, безусловно, да, важен опыт и количество выполненных операций, ну и также на время вмешательства зависят, ну, влияют факторы и индивидуальные пациента, то есть есть какие-то особенности организма, которые не всегда мы можем предсказать, предугадать до операции, они могут выясниться, ну, в моменте самой операции, это может затянуть время операции. Плюс аденома предстательной железы, как мы до этого уже выяснили, это увеличенная ткань, mm-hmm. и вот увеличена она может быть по-разному, то есть у кого-то она увеличена там на n-ное количество там, кубических сантиметров, мы обычно считаем, либо миллилитров, у кого-то это в 2 или в 3 раза больше, и, собственно, от этого тоже может зависеть длительность операции. Также, mm-hmm. ну и также сопутствующее заболевание, прием крови разжижающих препаратов, что иногда может затягивать время операции за счет повышенной кровоточивости у пациента, за счет ухудшения видимости во время операции. Mm-hmm. И это требует там, более внимательного гемостаза, то есть на этапе выделения предстательной железы.
1: Восстановление как долго длится и влияет ли как-то это на личную жизнь пациента?
0: Ну, стационарное лечение после операции, оно небольшое, то есть это операция короткого койка дня, скажем так, и пациент на третьи сутки, иногда и на вторые сутки уже может быть выписан домой. Соответственно, дома восстановительный период – это восстановление качества мочеиспускания у мужчины. Да? И этот период, он длительный достаточно, то есть он длится от одного месяца и до 3-4, может быть, месяцев. Mm-hmm. За это время могут быть разные негативные симптомы со стороны мочевых путей, скажем так. Но тут время в итоге все равно решает большую часть проблем. Пациент, конечно, он находится под нашим наблюдением в течение этого времени, мы корректируем терапию, но сам восстановительный период, он в целом как бы не короткий, да. Но это не значит, что человек не может там работать, еще что-то. По факту, если у него не тяжелый физический труд, то он может на работу выйти через неделю после операции. Mm-hmm. Но как бы качество жизни, оно первое время может все-таки страдать, да.
1: Я напоминаю, что это проект «Здоровое мнение». Прямо сейчас ненадолго прервемся.
3: Экорадио. Реклама. Боль, частые позывы, деликатные проблемы – их нельзя игнорировать. Опытные урологи Уральского клинического центра проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение. А если понадобится операция, только современные и щадящие методы. Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Запишитесь на консультацию по телефону в Нижнем Тагиле 444-555 или оставьте заявку на сайте ural-clinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные

0: Кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
1: Боль, частые позывы, деликатные проблемы – их нельзя игнорировать. Опытные урологи Уральского клинического центра проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение. А если понадобится операция, только современные и щадящие методы. Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Запишитесь на консультацию по телефону в Нижнем Тагиле 444-555 или оставьте заявку на сайте ural-clinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио. Это проект «Здоровое мнение». И сегодня у нас в студии врачи-урологи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Сергей Викторович Паншин и Семен Алексеевич Ершов. А вот есть еще такой метод «Резум». Чем он отличается от других методов лечения?
2: Ну, это метод самый современный, который появился в нашей стране по лечению гиперплазии предстательной железы. Собственно говоря, это метод, по-другому называется, инъекционно-паровая абляция предстательной железы. Вот. И коротко он заключается в том, что существует некое специальное оборудование, которое генерирует водяной пар специальных характеристик, и с помощью одноразового устройства под короткой анестезией

0: их пациенту вводят в предстательную железу эндоскопическим способом через мочеиспускательный канал, как бы интродюсер для подачи вот этого пара, и с помощью воздействия пара на ткань простаты происходят некие изменения строения предстательной железы ткани простаты. Она претерпевает в течение нескольких месяцев после данной процедуры изменения, и следствием этого является улучшение мочеиспускания. То есть, по сути, это даже как бы не совсем операция, это процедура, можно сказать. То есть самый щадящий метод лечения аденомы из хирургических методов.
1: Ну и, соответственно, тут восстановление быстрее, да, раз меньше вмешательства?
0: Восстановительный период, он, по сути, как бы можно сказать, и отсутствует. То есть пациент какое-то время находится после процедуры с уретральным дренажом, через там примерно обычно 5-7 дней пациенту дренаж удаляют, и он мочится самостоятельно. Собственно говоря, в первое время, может быть, он не чувствует особых изменений, но в течение там 3-4 месяцев пациенты начинают отмечать существенное улучшение мочеиспускания и, как следствие, повышение качества жизни.
1: Есть ли какие-то ограничения для проведения данной процедуры?
2: Это, вот, наверное, один из таких плюсов этой процедуры, что ограничений, ну, не то чтобы совсем нет, ну, практически нет. Она, собственно, и применяется, как правило, предлагается людям, у которых есть противопоказания к той операции, о которой мы говорили до этого, то есть лазерная энуклеация предстательной железы. Вот. Также и это все благодаря очень короткому времени операции. То есть сама по себе операция занимает порядка там 10-15 минут. То есть пациент не более этого времени находится в наркозе. Соответственно, тут используется более поверхностный, более легкий наркоз, который легче переносится. В некоторых клиниках, насколько знаем, есть даже опыт выполнения этой процедуры под местной анестезией. Ну, как бы это уже частности. Вот. И за счет более короткого операционного времени тут намного меньше противопоказаний. То есть пациенты, которые находятся на кроворазжающей терапии по поводу какой-то сердечно-сосудистой патологии, по поводу протезирования клапанов сердца, например, которым нежелательно отменять терапию либо совсем, либо только на короткое время. Вот. То есть для таких пациентов эта процедура, ну, наверное, вариант выбора.
0: То есть, если говорить про лазерное удаление аденомы простаты, что мы ранее вот обсуждали, метод как бы имеет большое влияние оператора на то, как проходит операция, то метод резюм, он очень стандартизирован и, по сути, является, ну, как бы такой, можно сказать, легкой методикой для врача. И, соответственно, тут как бы нет высокой нагрузки и на доктора, и в то же время пациенты получают практически стандартное лечение даже в разных клиниках. Поэтому, ну, как бы это, наверное, плюс метода.
1: А что можете сказать об эффективности данной процедуры? То есть она в короткие временные рамки проводится, да, быстрее восстановление. Насколько эффективно вообще? Почему именно этот выбор?
2: Ну, тут эффективность процедуры, она оценивается спустя время. То есть это тоже такая особенность технологии, что результат мы не видим не сразу. То есть нужно, чтобы прошло от 2 там, до 3, до 4, даже до полугода иногда, чтобы можно было оценить, насколько сильно уменьшилась аденома предстательной железы в объеме. Для этого нужно время. Сейчас у нас как раз, наверное, подходят такие сроки, что вот пациенты, которые оперировались в начале года, они постепенно появляются, и, собственно, мы проводим уже какие-то этапные исключения, этапные, подводим результаты, так скажем. Вот. Ну и в целом результаты неплохие. Ну, плюс, если опираться на результаты коллег из других клиник, где эта технология применяется, начала применяться чуть раньше, то процент, так скажем, улучшения, процент восстановления нормального мочеиспускания, он достаточно высокий.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Прямо сейчас ненадолго прервемся.
3: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Боль, частые позывы, деликатные проблемы – их нельзя игнорировать. Опытные урологи Уральского клинического центра проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение. А если понадобится операция, только современные и щадящие методы. Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Запишитесь на консультацию по телефону в Нижнем Тагиле 444-555 или оставьте заявку на сайте ural-clinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
4: Грандиозное событие в Акраме!
5: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
6: Реклама по рекламе. ИНН 66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи X70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Боль, частые позывы, деликатные проблемы – их нельзя игнорировать. Опытные урологи Уральского клинического центра проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение. А если понадобится операция, только современные и щадящие методы. Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Запишитесь на консультацию по телефону в Нижнем Тагиле 444-555 или оставьте заявку на сайте ural-clinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии врачи-урологи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Сергей Викторович Паньшин и Семен Алексеевич Ершов. Хотелось бы поговорить еще про мочекаменную болезнь. Довольно-таки распространенное заболевание, насколько я знаю. И вот сейчас тоже есть такой прогрессивный метод. Это ретроградная хирургия. Вот что такое ретроградный меркурий, многие примерно понимают. Что такое хирургия ретроградная?
2: Ну, вообще, как бы, ретроградная хирургия означает то, что, так скажем, доступ к камню в почке либо в мочеточнике производится, так скажем, против естественного тока физиологических жидкостей. Вот. Метод, о котором мы сейчас говорим, это гибкая фибропиелокалитотрипсия, то есть это гибкая ретроградная хирургия. И тут особенность в том, что не только каким образом, так скажем, заводится инструмент в организм, но и то, что этот инструмент имеет гибкую основу, и он может, изгибаясь, позволяет достигнуть тех участков полостной системы почки, которые мы не можем достигнуть с помощью классических инструментов. Вот. Но хотелось бы сказать, что существует достаточно много методов лечения мочекаменной болезни. Ретроградная хирургия – это только один из вариантов. Также у нас выполняются и перкутанные вмешательства, то есть вмешательства, выполняемые антиградно, то есть через прокол осуществляется доступ в почку и дробление камня. Вот. То есть тут все, конечно, зависит от конкретной ситуации, то есть от размера камня, от количества камней, от их локализации.
3: Ретроградная хирургия – это, по сути,

0: внедрение эндоскопа специального, как бы чаще всего одноразового инструмента, на микроскопический, можно сказать, такой инструмент, который толщиной чуть толще, чем стержень ручки, и его внедрение проводится через естественные пути пациента, да, то есть как бы тут нет абсолютно никакого повреждения тканей, кожных покровов, ну, либо органов, да, то есть это абсолютно как бы щадящий вид операций.
1: То есть это безопасная, да, можно сказать, безопасный вид операции?
0: Это полностью эндоскопическая методика, да, ну и, наверное, она, как и любая другая хирургия, имеет определенные риски, и опасности существуют, как и везде. Но из тех методик, которые сейчас существуют, этот метод один из наиболее безопасных, из наиболее щадящих. При этом он имеет гарантированно высокую возможность удаления камня. То есть, если, допустим, есть метод дистанционного дробления камней, который сейчас постепенно, ну, утрачивает свои ведущие позиции, это как бы метод также неинвазивный, но он имеет меньше гарантий избавления человека от мочекаменной болезни, от какого-то камня, и при некоторых видах камней применен быть не может. То в отличие от метода дистанционного дробления, ретроградная хирургия, она имеет гораздо больше возможностей и шансы избавить от камней пациента, они существенно выше.
1: Как должен изменить пациент свой образ жизни, чтобы вот не появилось снова камней в почках? Ну и вообще, в принципе, для тагильчан ваш совет, чтобы они не стали вашими пациентами?
2: Соблюдать рекомендации врача, собственно, в первую очередь. Ну, на самом деле, универсальные рекомендации для... Нужно сказать, что есть несколько типов камней по составу, по своему, и у каждого типа есть, ну, такие свои нюансы, так скажем, по профилактике. Но что касательно всех видов камней, то есть общее, что можно рекомендовать всем без исключения, это, во-первых, соблюдать питьевой режим, то есть, ну, в среднем, если прям не углубляться, то это для среднестатистического человека 2-2,5 литра жидкости в сутки. Жидкости, ну, обычной, простой воды, бутилированной.
1: То есть чай не считается?
2: Ну, чай можно сюда отнести, но я сомневаюсь, что кто-то выпивает там 2,5-3 литра чая за день. Ну, если так, ну, желательно хотя бы пополам этот объем разделить между обычной водой, да, и чаем. Ну, и опять же, тут зависит от типа камней. То есть при каких-то определенных камней кофеин, который может содержаться в чае, он нежелателен, например. Вот. Ну и вторая рекомендация, так скажем, общая для всех пациентов с мочекаменной болезнью, это регулярное наблюдение. То есть это контроль за образованием новых камней. Мочекаменная болезнь — это заболевание хроническое. Мы, удалив камень, к сожалению, не всегда избавляем человека от камней на всю жизнь. То есть мы уже боремся со следствием, так скажем, мочекаменной болезни. А причины, которые привели к образованию камней, они у человека сохраняются. То есть мы можем лишь как бы порекомендовать какие-то определенные мероприятия, чтобы снизить риски, либо скорость, темп рецидива мочекаменной болезни. Вот. Ну и для того, чтобы своевременно и адекватно иметь представление о текущем состоянии мочеводящих путей, нужно регулярно наблюдаться, регулярно посещать уролога.
0: Ну и не забываем про активность, то есть это болезнь все-таки чаще всего людей тучных, малоподвижных и как бы ведущих не столь активный образ жизни, сколько это требуется их организму, да, хотя это не всегда так, но опять-таки это важное правило, то есть спорт, активность, да, и движение — это как бы такой залог вместе с питьевым режимом снижения риска повторного образования камней, снижения агрессивности мочекаменной болезни.
1: А если говорить про диету, какие продукты лучше исключить или минимизировать?
0: Ну, диета, она подбирается в основном тогда, когда мы знаем уже химический состав камня. Зачастую его можно и, как бы, удалив камень, определить на внешний вид, на глаз, скажем так, да. Но более точный метод — это определение с помощью помощью специального анализа состава камня. И когда мы уже наверняка знаем состав камней у данного пациента, мы можем предположить, какой вид обмена веществ страдает, нарушен, и есть специальный

0: собственно говоря, ограничения при разных видах мочекаменной болезни. Пациенты с ними зачастую даже могут ознакомиться самостоятельно. Есть много информации, литературы, и интернет, так сказать, в помощь здесь. Но мы все равно их должны сориентировать, то есть какую именно им профилактику соблюдать. И есть брошюры какие-то, которые мы выдаем после стационарного лечения. Есть, собственно говоря, ну, много источников информации, по которому диету можно узнать, но конкретного продукта как такового нет. И есть продукты, которые рискованы, как бы их употребление рискованно в большом количестве при определенных видах мочекаменной болезни.
1: Спасибо вам большое за ценную информацию, за интересный разговор. Я напоминаю, что сегодня мы говорили об урологических заболеваниях. У нас в студии были врачи-урологи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Сергей Викторович Паньшин и Семен Алексеевич Ершов.
0: Спасибо.
1: Большое вам спасибо.
2: Спасибо. Вам спасибо.
1: Это был проект «Здоровое мнение». С вами была Полина Пажова. Я желаю всем приятного вечера. И, конечно же, я желаю всем здоровья.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Экорадио выходит на рельсы, мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Экорадио. Экорадио, день молодежи, твой маршрут, твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».
1: Экорадио. Реклама.
2: Боль, частые позывы, деликатные проблемы – их нельзя игнорировать. Опытные урологи Уральского клинического центра проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение. А если понадобится операция, только современные и щадящие методы. Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Запишитесь на консультацию по телефону в Нижнем Тагиле 444-555 или оставьте заявку на сайте ural-clinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Грандиозное событие в Акрале.
4: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой. Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
5: Реклама по отделам. ИН 66-060-34-217. Не объявлено. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
7: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
8: Нижний Тагил.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
12: 2026 год. 0+.
13: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
14: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
2: Боль, частые позывы, деликатные проблемы – их нельзя игнорировать. Опытные урологи Уральского клинического центра проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение. А если понадобится операция, только современные и щадящие методы. Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Запишитесь на консультацию по телефону в Нижнем Тагиле 444-555 или оставьте заявку на сайте ural-clinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Почти 12% тагильчан официально оформлены как самозанятые. Это 39 тысяч человек, рассказала начальник управления промышленной политики мэрии Людмила Абдулкадырова. Сборы налогов самозанятых малого и среднего бизнеса обсуждали на заседании Думской комиссии по предпринимательству. Начальник аналитического отдела местной налоговой Ольга Удалова сообщила, что вопреки ожиданиям, объем налоговых поступлений от бизнеса в 2025 году вырос более чем на 20%. Однако из-за новых правил пополнения и распределения бюджета на местах остается меньше средств. Трамваи в Нижнем Тагиле могут курсировать с перебоями. Местами затоплены пути из-за проливного дождя, об этом предупредили в МУП «Тагильский трамвай». Движение вагонов было затруднено на перегоне между вагонкой и центром.

Центром города подтоплен участок на Восточном шоссе в районе остановки Садоводы. Молодой житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за избиение слесаря газовой службы. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области после конфликта на дороге, 22-летний парень дважды

0: Высота кедра достигает 24 метров, диаметр ствола превышает 1 метр. Голосование проходит до 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июня на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 12 до 20 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акрабе.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Билл

0: Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
1: Реклама по Тагилов. Е66-060-34-217. Неактивно. Указана максимальная выгода на билд GX70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Вселенной.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Тенет Т7. От 2 090 000 рублей. Официальный дилер Тенет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71.

0: Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы, мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай,

27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио. День молодежи. Твой маршрут. Твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет сразу на нескольких тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации города. Праздничная программа 27 июня начнется в полдень с молодежного краеведческого автоквеста. В парке Бондина гостей будут ждать уличные перформансы, танцевальный баттл, силовое экстрим-шоу и мастер-класс по уральской росписи. Тагильчане также смогут проверить силы в сдаче ГТО и сыграть партию в шахматы. На главной сцене парка с 4 часов дня начнется концерт с участием творческих коллективов города, а завершится все выступлением диджеев. Попасть в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. В Нижнем Тагиле закрыли на капитальный ремонт школу номер 138 на улице Красногвардейская. Педагоги и учащиеся на полтора года переедут в школу номер 6. Занятия там будут проходить в две смены. Как рассказал подрядчик «Стройинвест» информагентству «Всеновости», сейчас в здании идет внутренний демонтаж. Строители сохранят железобетонные перекрытия и снесут ветхие деревянные конструкции и перегородки. Полностью обновят кровлю, фасад и инженерные системы. В планах также строительство стадиона. На ремонт школа получила 344 миллиона рублей. Работы ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети». В администрации Кушвы принимают заявления от жителей, имущество которых пострадало во время урагана. Компенсации составят от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом губернатор Денис Пасер сообщил

0: У жителей он почитается как исполняющий нематериальные желания. В начале 20 века часть рощи принадлежала художнику Владимиру Кузнецову, а в 1880-х годах здесь, по воспоминаниям старожилов, любил бывать и работать над произведениями писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: нами. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июня на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 12 до 20 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания.

0: Лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно. От планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ти».
7: Специальное летнее предложение от «Европласт». 2 подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
8: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
9: «Европласт».
10: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В новозеландском городе Крайстчерч в магазине Sunshine Corner Market появилось необычное яблоко. Оно относится к сорту Брейнерн и окрашено в красный или желтый цвета. Причем разделяет их почти идеально ровная граница. Такие плоды называют химерами. Они возникают из-за редкой генетической мутации. Яблоко образуется из клеток двух разных генетических групп. Встречается такое примерно один раз на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы не видела ничего подобного. Теперь ее скромная лавка привлекает толпы любопытных посетителей. Все хотят взглянуть на фруктовую знаменитость. Житель Непала Хари Чандрагири установил необычный рекорд в книге Гиннесса. Он спустился на руках вниз по исторической лестнице в китайском городе Чунцин. Всего мужчина преодолел 100 ступеней. Весь спуск занял у него 45 секунд. Трюк был очень опасным. Случайное падение могло привести к тяжелым травмам. Хари признался, что готовился к рекорду долго и сохранял полный контроль над телом. Своим достижением он хотел показать, что стойка на руках может быть не только зрелищной, но и очень точной. Своей цели рекордсмен добился, без сомнений. Жительница Малайзии поделилась в социальных сетях историей, связанной с давним суеверием. Некоторые люди верят, что несчастье подстерегает человека в возрасте, который заканчивается на цифру 9. 19, 29, 39 и так далее. Героиня могла бы отмахнуться от приметы, но недавно ее муж заявил, что хочет развестись. Известие стало для женщины громом среди ясного неба.

0: Развод случился, когда ей было 29 лет. Пользователи интернета посочувствовали рассказчице, но заметили, что верить в приметы не стоит. По их мнению, она просто полюбила не того человека, который оказался способен на предательство. А возраст 29 лет здесь совершенно ни при чем. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

город. Ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио. День молодежи. Твой маршрут. Твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет сразу на нескольких тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации города. Праздничная программа 27 июня начнется в полдень с молодежного краеведческого автоквеста. В парке Бондина гостей будут ждать уличные перформансы, танцевальный баттл, силовое экстрим-шоу и мастер-класс по уральской росписи. Тагильчане также смогут проверить силы в сдаче ГТО и сыграть партию в шахматы. На главной сцене парка с 4 часов дня начнется концерт с участием творческих коллективов города, а завершится все выступлением диджеев. Попасть в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. В Нижнем Тагиле закрыли на капитальный ремонт школу номер 138 на улице Красногвардейская. Педагоги и учащиеся на 1,5 года переедут в школу номер 6. Занятия там будут проходить в 2 смены. Как рассказал подрядчик «Стройинвест» информагентству «Всеновости», сейчас в здании идет внутренний демонтаж. Строители сохранят железобетонные перекрытия и снесут ветхие деревянные конструкции и перегородки. Полностью обновят кровлю, фасад и инженерные системы. В планах также строительство стадиона. На ремонт школа получила 344 миллиона рублей. Работы ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети». В администрации Кушвы принимают заявления от жителей, имущество которых пострадало во время урагана. Компенсации составят от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом губернатор Денис Пасер сообщил после заседания оперативного штаба. Начинает работу специальная комиссия, которая будет обходить дома и оценивать ущерб. Власти намерены отдельно проработать механизм перечисления средств на специальные счета, чтобы люди не стали жертвами мошенников. Детям из пострадавших семей готовы предложить отдых в лагерях. Жителям также обещают помочь с восстановлением утраченных документов. Сибирский кедр из Нижнесалдинской кедровой рощи борется за звание «Российское дерево года 2026». Дерево – ровесник города Нижняя Салда, основанного в 1760 году. Его высота достигает 24 метров, диаметр ствола превышает

Это 1 метр. У жителей он почитается как исполняющий нематериальные желания. В начале 20 века часть рощи принадлежала художнику Владимиру Кузнецову, а в 1880-х годах здесь, по воспоминаниям старожилов, любил бывать и работать над произведением.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июня на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 12 до 20 градусов тепла.
0: Радио. Новинка эфира.

0: радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Экорадио выходит на рельсы, мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и...

и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио. День молодежи. Твой маршрут. Твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Вязовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы, мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, день молодежи, твой маршрут, твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

number you have dialed is not available at present.

0: на среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

lately from the dark. Don't say nothing, but we

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

сердца ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Откуда?
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип, да.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Авторадио. Радио.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.